Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

завеселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

ясно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно, душе моей

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится

на этом, кажется, углу. Я помню, мог любой здесь вложить на время душу. И каждый думал, ничего, вот мелочишки соберу и выкуплю, и выкуплю. Я точно помню, банк стоял на этой самой авеню. Я не забыл, процент был мал, но брали ерунду, всего лишь душу. И каждый думал,

бы часть моей души. Вернусь домой, продам весь хлам и отыграю.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Ночь полнолуния, в мире безумие, с меткой на темени, как откровение, на радость матери, миру в спасение, был я рожден с воплями крик.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентуры, там тупи-еще-тупик. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой Cannibal Corpse. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалиста взяли из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят Death и Black Metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире Death Metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, извращением, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unimagined и песенка Follow the Blood.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Ты вернешься, конечно, вернешься. Оставим здесь надежду. Каждый станет немного добрее под этим дождем. Улыбнешься, опять улыбнешься, останешься прежним.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами
1: Ехидный конь.
0: Ехидный конь Дмитрий. Всем вот это нарисовать. Я думал, вот по-честному думал, что у меня прикурена сигарета. Вот, а на самом деле, оказывается, сигарета не прикурена. Вот, итак, друзья, 5 плюс 1, среда. Всем привет, всем здравствуйте. Вот, народ уже здоровается. Хайль. Я пока не буду говорить имена, ну, потому как мы такие засранцы, мы в 5 плюс 1 не называем имена практически и не говорим, что нам пишут. Дабы. Не, хотя иногда говорим же.
1: Надо говорить почаще.
0: Или ты пишешь, стараться. Ладно, хорошо, мы будем говорить почаще для тех, кто пишет, и стараться для тех, кто пишет по делу. Вот, потому что в основном в эфирах пишут не по делу, обсуждают погоду, розовые цветочки. Вот, а вот все, кто говорят по делу по поводу треков, которые будут звучать 5 плюс 1, будем читать. Так и быть, бёнд.
1: Безусловно. Вот. Кстати, между прочим, Захар, еще такой момент. У многих людей бывают дни рождения, памятные даты. Люди, кто нас слушает, если у кого-то есть желание поздравить своих друзей, подруг, мам, пап, дедушек, бабушек.
0: Подожди, мы же от этого открестились.
1: Да почему?
0: Мы от этого открестились прямо в первый эфир, когда начали все писать. Я говорю, люди, стоп. Поздравления, вот это. Не, они просто сейчас же, это, понимаешь, 5 плюс 1 превратится в обычный эфир. И тогда мы будем выслушивать предложение там поставить какого-нибудь там, я не знаю, Филиппа Киркорова на день рождения любимой бабушки.
1: Я имею в виду немного другое. Вот представь себе, такая ситуация. Я просто знаю, что вот один мой хороший знакомый, мой бывший ученик Влад, он сегодня на дне рождения отмечает день рождения хорошего человека, не знаю, как его зовут, ему 19
0: лет. Мы его можем просто так поздравить.
1: Мы можем поздравить, конечно, да, передать ему песню какую-нибудь хорошую.
0: Шалом тебе, дружище, снюхай. Снюхай тебя, твоего друга, отмечай.
1: Да. Я к чему? Я к тому, что, в принципе, поздравлять можно и даже нужно.
0: Но в тему. Вот. Итак, ладно, всем привет. Всем привет. Сегодня Конь обещал такую. Он говорит, у меня, Зухер, подборка такая, что, мама, не горюй. Сегодня ты будешь или срать, или плакать одновременно.
1: Срать и плакать.
0: Рассказывай.
1: Да, ну я сейчас расскажу. На самом деле, последние наши два эфира, они были какие-то такие спокойные, несрачные и очень такие деликатные.
0: А некого было?
1: Некого было, да.
0: Предпоследний был у нас акустический, а последний был
1: Сливки.
0: Сливки по 2012 году. Поэтому, в принципе, это первый эфир, где мы начинаем такие уже спорить и ругаться.
1: Ну, безусловно.
0: Вот.
1: Но это первый эфир в нашей истории, когда ни одной песни в нашем эфире сегодняшнем не прозвучит с сайта Rock Club.
0: Rock Club пошел в жопу.
1: Ну не то, что пошел в жопу.
0: Пошел в жопу этот Rock Club. Скоро мы все будем на неформатке. Объясню почему.
1: Ну ладно, ты объясни попозже почему. Я объясню, почему в сегодняшнем эфире нет ни одной песни с Rock Club. На Rock Club в последнее время было очень много выложено песен. Я думаю, что песни там есть и хорошие.
0: Говори в микрофон.
1: Я говорю в микрофон.
0: Вот, сейчас говоришь в микрофон.
1: Но на самом деле, в связи с новогодними праздниками и в связи с моей работой, опять же, да, ебать ее конем, просто у меня не было времени, желания и возможностей отслушивать песни на Рок-Лабе. Поэтому я поступил очень просто. Я сегодняшний эфир подготовил песни, которые, ну, я знаю уже давно, которые я часто слушаю, которые действительно, я считаю, что песни качественные, интересные. Это первая причина. И вторая причина. Учитывая то, что последние два эфира были у нас такие спокойные, я сегодня решил, ну, неформатное радио, что такое неформатное радио? Это не формат. Песни, которые не звучат на других радио.
0: Да нет, не формат, это когда нет формата. Вот знаешь, люди многие путают. Они путают нас с неформалами. Да, они путают, они думают, что не формат это вот. Кстати, ты в таком же заблуждении пробуждаешься каждое утро. Ты думаешь, что неформатное радио это вот не формат для всех. А смысл в том, что нету формата конкретного. То есть у нас один диджей играет попсу, другой диджей играет тупорылый шансон, третий диджей играет чмошный рэпчину. Да, вот мы с тобой играем рок, потому что мы его любим и мы его играем. Вот смысл не формата, а не в том, что там вот мы какую-то там играем музыку, которую нигде не услышишь. А по-любому у нас есть варианты, которые можно услышать только у нас и только в нашем исполнении. Но в основном не формат вызывает то, что это нету какого-то конкретного формата. То есть есть много разных стилей, много разных жанров, и люди поэтому нас слушают. Ты наш автодидж слушал хоть раз, вот просто так, просто раз и включил автодиджа?
1: Ради интереса я слышал, но как бы я недолго этого слышал.
0: Ну, ты обратил внимание, смесь там какая-то?
1: Подборка была очень интересная.
0: Там была попса, там был хардкор, там был рок. Там было немножечко шансона, потому что все-таки я его не люблю. Как-то он... Вот. А, там было всего по чуть-чуть, и все это играло одновременно на одной радиостанции. Вот в этом смысл не формата.
1: Ладно, хорошо, Захар, я тебя понял, но сегодняшнюю программу компоновал по какому принципу?
0: Чтоб Зухер прослезился.
1: Ну, я не знаю, прослезишься ты, просрешься там или проплачешься, я не знаю. На самом деле, песни, которые сегодня прозвучат, они очень ядреные, очень такие резкие. Очень много ненормативной лексики.
0: Слушай, я ж забыл самое. Говори, говори, я забыл статус поставить опять.
1: Да, поставь статус ВКонтакте, напиши в Зукерчат.
0: Да, да, да, да,
1: обязательно.
0: Да, да, да. Я самое основное
1: сегодня,
0: забыл.
1: Сегодня что у нас будет вообще? С чего начинаем каждую программу? О чем я забыл? Сейчас исправлюсь. У нас сегодня довольно-таки богатая география. У нас сегодня представлены такие города славные, как Екатеринбург, Ёбург, Нижний Новгород,
0: Ебург,
1: Москва, Санкт-Петербург, соответственно, Тула. И еще одна группа «Загадка». Я не знаю, откуда эта группа. У меня нет никакой информации по поводу этого коллектива.
0: Да,
1: никто не знает вообще. В интернете лопатил, ничего не нашел. ВКонтакте лопатил, тоже ничего не нашел.
0: Мы сейчас по выговору определим.
1: Ну, возможно, возможно, да. Но смысл какой? Что география у нас сегодня очень обширная, и песни все очень неформатные. Так что, если что, беременные женщины, дети, такие строгие родители... Из эфира убирайте всех, кто это слушать не может, и мы сегодня будем ставить в эфир действительно неформатные песни.
0: Я пишу, ты говори, пиши.
1: Ну и, в принципе, плавно переходим к нашей первой группе.
0: Я вот прям пишу, Конь обещал ядреные песни.
1: Я обещал.
0: А как будем писать, ядреные или идреные?
1: Захар, ты спустись пониже, я уже здесь написал в комментариях.
0: Сейчас.
1: Ты можешь,
0: ты знаешь, кстати,
1: скопировать.
0: Это был ядреный, я написал.
1: Ядреные.
0: Ядреный эфир обещал Конь. Вот так вот я напишу. Потому как я хотел одно написать, написал совсем другое.
1: Пониже спустись.
0: Конь. Конь или конь? Ну, пусть будет конь. Вот.
1: Спустись пониже.
0: Сейчас. Надо же что-нибудь прилепить к этой херне. Пусть это будет вот такое гнусное лицо.
1: Пусть будет.
0: Вот. Так, пониже. Пониже. Вот. Трепещите, бандерлоги. Трэш-угар, садомия. И выражаюсь лексикой Анатолия Павловича А кто такой Прокопец?
1: Лидер группы Деникин Спирт.
0: Жападралова. Сегодня у нас зайчик пришел. Поцеловал меня в макушку. Зайчик. Поцеловал меня куда надо. Вот, едем дальше. Итак, продолжаем.
1: Итак, продолжаю дальше. И наша первая группа, она называется «Просто и незатейливо», но в то же время смачно. «Концы». Группа «Концы».
0: Они уже начались говорить быстро. Потом мы их проанонсируем.
1: Хорошо, группа «Концы», Екатеринбург. Песня охуительна.
0: Поехали, охуительно.

0: Хотелось бы извиниться перед группой концы. Мы слишком с Захаром запизделись в эфире, и поэтому я не успел даже группу толком проанонсировать. Вот. Сейчас я все-таки исправлюсь. Постараюсь исправиться, да? Группа образовалась летом 2003 года, то есть в этом году она отмечает 10-летний юбилей. Участники фестиваля «Нашествие». Группа выступала во многих городах, ну, в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Ёбурге, соответственно, Нижнем Новгороде, в Омске, Перми, Тюмени, Красноярске, Челябинске, Уфе, Кургане и в многих других городах.
1: И везде они ходили так по концерту. Охуительно!
0: Да-да-да, ну, охуительно, охуительно, да?
1: Знаю.
0: Да, вот, выступали с такими людьми, как Ляпис Трубецкой, Хузабей, Тараканы, Наив, Король и Шут, Ленинград, да, и с многими западными командами. Ротировались на разных радиостанциях, участвовали в разных передачах. Журналы про них разные писали. В общем, ребята просто молодцы. Охуительная песня от охуительной команды. Мне эта группа понравилась. И тем более, что интересно, что у нас за время всех наших эфиров
1: как-то мне конь
0: первая группа из Ёбурга
1: буквально эфира 4 назад предложил бороться за чистоту русского языка.
0: Но сегодня программа-то очень такая. Я заранее предупредил, да, что здесь будет очень много мата.
1: Вот она где, собака-то пора. Ты продолжай.
0: Я продолжаю, ну, в принципе, я уже закончил, да. Сережа Кудрявцева, вокалисту этой группы, огромный респект, привет и уважуха, да. С этим человеком мы заочно знакомы давно. По панк-сборнику «Кобздец», который выходит, ну, довольно-таки давно. И уже вышло порядка 9 таких сборников на всю Россию, да. Вот с этим «Кобздецом» Сережа Кудрявцев и группа «Концы» сотрудничают давно. Я тоже с ними сотрудничаю. Сборник охуительный.
1: Есть у меня знакомый Сергей Кудрявцев, находится он на Вологодской вотчине.
0: Это не он.
1: Не он? Нет, нет. Вот, заведует большим таким клубом, рок-клубом, кстати, вот, в Вологодской области. Вот, но, видимо, не он.
0: Ладно. Захар, твое мнение?
1: Панкуха. Обычная, среднестатистическая, вот такая вот простая панкуха. Ничего такого, чтоб сверхнового, супердержавного я не услышал, честно.
0: Ладно, хорошо.
1: Но я не обосрал, я просто говорю, обычный среднестатистический трек, панк, обычной среднестатистической панк-группы.
0: Ну, на самом деле, группа «Концы» не среднестатистическая, не обычная.
1: Ну, я их не знаю, я сказал то, что я думаю. Вот, слово «охуительно» я могу пропеть всяко-разно. Могу пропеть.
0: А можешь не пропеть.
1: Охуительно там в рок-балладе. Могу пропеть охуительно в регги, да. Могу сказать охуительно в попсе. Вот, но в принципе вся песня была завязана только на это слово.
0: Ну, песня-то охуительная.
1: Ну, обычная среднестатистическая панк-песня.
0: Ладно, Захар, не буду.
1: Она ничем не хуже «Путан». Начнем с того. Да, она ничем не хуже. Я не знаю, что у меня вот прям вот первое такое. Вот у меня вообще-то первые пришли «Путаны». Панк-шансон. Вот. Наш гламурный панк.
0: Ну, ребята, в любом случае, молодцы. Мне, еще раз повторюсь, эта песня очень нравится.
1: А я ребят не ругаю. Я ребят не ругаю. Записано хорошо. Сведено качественно. Но оно вот, ну, среднестатистическая, обычная панк-песня. Вот.
0: Ладно, допустим. Допустим.
1: Нас добавили. Ну, говори, говори.
0: Ну, а что говорить-то?
1: В принципе... Вот смотри, пишут, конь, не расстраивайся, Зухер прав. Зухер прав тебе написали, просто, конь, не расстраивайся.
0: Просто выбивая себя из рук микрофон такими комментариями.
1: Лишь бы не об мою голову, в принципе. Вот, но это на самом деле так. Ну, давай мы логически разберем эту песню по пунктам, да? Что там было сверх такого вот сверх?
0: Я не говорю, что там было что-то такое сверх.
1: Ну, мы же тоже не говорим, там что был было настрой, что-то плохо.
0: Там был позитив, там был драйв, охрененная игра музыкантов.
1: Ну, ты видел хоть одного панка, который играл без настроя, без позитива и без драйва?
0: Ну, такие панки, кстати,
1: ты так часто делаешь?
0: Нет, ну...
1: Ну, и который может записать нормальный трек. Нету таких. Вот, соответственно, позитив, драйв и нормальное настроение — это нормальное, как тебе сказать, это среднестатистический показатель для любой группы. Вот, дальше перебираемся. Что там еще есть сверх того, что есть сверх? Слово охуительно.
0: охуительно.
1: Все, больше ничего. Поэтому трек, он среднестатистический, он неплохой, он не херовый, он хорошо записан, но, скажем так, в основной, то есть если взять 15 треков таких же, от 15 таких же групп, то он будет просто, ну, обычным серым пятном на фоне советского панк-рока.
0: Я все-таки не соглашусь, потому что панк я слушал очень много, даже послушал, да?
1: Нет, есть говнопанки, есть блево-панки, есть хардкор-панки, но это вот...
0: Классический панк.
1: Это классический панк с классической панковской песней, которая, в принципе, ничем абсолютно не... Она просто песня, просто... Она неплохая, не хорошая, она просто песня. Это начинка для альбома. Четвертый трек в диске таком-то.
0: Ну, это я тебе все-таки скажу, открою немного секрет. Это заглавный трек альбома «Охуительно», который вышел в 2004 году.
1: Вот, значит, все остальные, вот они...
0: Хуже. Ладно, я думаю, все-таки мы впоследствии после программы послушаем другие песни группы «Концы», и тебе, возможно, что-то даже понравится больше.
1: Вот смотри, написали, я тебе 10 таких дам послушать. Вот, ничего там не было, конь, не печалься. Я сегодня дискутирую, сегодня у нас 2 минус 1, сегодня двое нападают на коня. Вот, я не буду говорить, кто, потому как, ну, это 5 плюс 1, мы имена пока не озвучим. Имена будем озвучивать после 10 часов вечера, когда 5 плюс 1 закончится. Но, в принципе, ну вот мое мнение. Ты...
0: Ладно, Захар, ты свое мнение сказал. Я свое мнение,
1: да,
0: тоже сказал.
1: Да,
0: песни послушали.
1: У тебя тоже есть свое мнение. Люди послушали. Потом на записи также послушают. Вот, и если я был неправ, они напишут: Зухер, Цуко, ты был неправ.
0: Ладно,
1: вот.
0: Хорошо. Плавно переходим к следующей песне, потому что мы уже и так очень много говорим.
1: Нормально.
0: А народ
1: говорю.
0: Слушает, хочет слушать музыку.
1: Да.
0: Поэтому плавно переходим к следующей композиции, следующей команде, да. Следующая команда называется очень интересно. Называется она «Палево». Эта группа существует с 98 года. Насколько я знаю, группа базируется в Москве. Почему я сделал такой вывод? Потому что лидер этой группы Олег Сурков, он, ну, у него в статусе ВКонтакте стоит город Москва. Честно сказать, искал в интернете сегодня, весь день искал, откуда группа, не нашел. Но я так подозреваю, что это Москва. Значит, что это за группа? Группа, которая записала более 150 альбомов, внимание, более 150 альбомов. Когда я увидел...
1: За один год?
0: Ну, не за один год, с 98 года.
1: А, с 98 года. Вот, официальный сайт группы «Палево», смотри. Сейчас мы выясним вообще все, что там только есть.
0: Ну, давай.
1: Вот, смотри, так, контакты, гостевая, рисунка, тексты, главное, вот, уважаемые любители и фанаты, вот, с уважением, Олег Сурков, Александр, сейчас мы город ищем, да?
0: Да.
1: Так, у них должна быть ссылочка контакты, вот она, ссылочка контакты, смотри. Тут у них только сотовый телефон. Ну вот смотри, 909 это московский Билайн.
0: Ну, значит, Москва.
1: Это Собянин Сити по Любасу.
0: Так вот, ребят, что...
1: А почему нет истории группы? Почему вообще, я не знаю, как так?
0: Не, ну я могу рассказать немного, да, об этой группе. Что эта группа...
1: Не написано, откуда они...
0: Захар, ну не придирайся.
1: Смысл
0: какой?
1: Задал вопрос, я пошел рыться в интернете. Давай рассказывай.
0: Смысл какой, что у ребят очень интересное творчество. Они очень играют разнообразную музыку.
1: Собачка кого напоминает?
0: Не говори только, что Путин напоминает.
1: Не, не Путина. Это второй Путин, который...
0: Медведев,
1: да.
0: Ну, возможно, да.
1: С очень грустными глазами.
0: Так вот, у этой группы, несмотря на то, что у нее больше 150 записанных альбомов, самый качественный и самый профессиональный альбом всего один. Он так называется, «Шаровары Вячеслава». Это название трека, который мы сейчас поставим в эфир. Влияние, очень большое влияние на творчество Олега оказало творчество Егора Летова и группы «Гражданская оборона». Так вот, самое интересное то, что из всего творчества Егора Летова Олег взял не панк-протест, не политику и даже не мрачнейшую, не мрачнейшие какие-то там вещи, которые касаются борьбы, да. Он взял самоиронию, непосредственность и очень богатое воображение. И на самом деле вот песни «Палево»...
1: Смотри, Сурков написал: «Летов все же был для меня хорошим примером для подражания. Получилось на голову лучше, чем у Летова». Вот мне даже вот уже интересно, понимаешь? Вот человек с таким великим самомнением, я хочу это услышать.
0: Сейчас полюбашу. Ну, я еще скажу так, что название группы «Палево», да, оно о многом говорит. И песни группы «Палево», ну, на самом деле, их даже, пожалуй, рекомендуется слушать в немного измененном состоянии сознания.
1: Давай изменим наше сознание.
0: После того, как песня пойдет в эфир.
1: Нет, ты пока говори, я сделаю все для того, чтобы изменить наше сознание.
0: Ты делай все для того, чтобы изменить наше сознание. А в эфир сейчас пойдет песня группы «Палево», которая называется «Шаровары Вячеслава». Эту песню я в свое время кидал очень часто своим друзьям. Друзья эту песню слушали, восторгались, восхищались. Им эта песня нравилась. Но я думаю, что всем нашим радиослушателям эта песня также понравится. Слушаем.
1: У нас все готово для изменения сознания.
0: Поехали.
1: Слушаем «Палево», «Шаровары»,
0: которые
1: лучше Летова, по их же заявлению. По заявлению Олега Суркова. Вот. Ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

Подошел, значит, Вячеслав к своему автомобилю. Открыл багажник, достал из багажника шаровары. Примерил. Ай, какие шаровары! Синего шелка, с начесом, да с бархатными помпонами, да с золотыми драконами на пуговицах. Смотрит Вячеслав, не нарадуется на свои шаровары, как вдруг краем глаза замечает, что из багажника вываливаются гурьбой маленькие медвежата с балалайчиками. Обступают Вячеслава со всех сторон, играют на балалайчиках, подмигивают и поют.

да, думает Вячеслав. Однако медвежата, и откуда же они такие взялись в моем багажнике? А пойду-ка я, пожалуй, в дом чаю попить. И вот заходит Вячеслав в дом, присаживается на скамеечку, наливает себе чаю, тянется, как и положено, к сахарнице, но тут с удивлением подмечает, что из сахарницы вываливаются гурьбой на обеденный стол. Ну да, те самые маленькие медвежата с балалайчиками. Обступают Вячеслава со всех сторон, играют на балалайчиках, подмигивают и поют.

Ну тут уж, конечно, не до шуток. Свет, что ли, клином сошелся на этих треклятых шароварах. Да и спать к тому же пора. Ну что было ночью, я даже рассказывать не буду. А только с утра Вячеслав, с распухшей от медвежьих песен головой, первым делом отправился на рынок. Да и продал за бесценок свои красивые шаровары какому-то неулыбчивому таджику. А вечером, развалившись перед телевизором с рюмкой коньяка, хотел Вячеслав было криминальные новости посмотреть, как вдруг краем глаза заметил, что из книжного шкафа вываливаются гурьбой, ну да, все те же маленькие медвежата с балалайчиками. Более того, на одном из медвежат Вячеслав с негодованием опознал напяленные кое-как, да еще и наизнанку, его, Вячеслава, шаровары с помпонами и драконами на пуговицах. А медвежата, знаете, тринкают на балалайчиках, подмигивают.

стало Вячеславу вдруг как-то очень даже весело. Ну, думает, глупость какая. Медвежата, балалаечки, песенка какая-то дикая. А может, и не издеваются над ним медвежата, может, наоборот, пытаются привлечь к себе внимание. Ну да, и голоса у них вроде бы есть, и в терцию могут петь, и на три голоса, и акапелла, и в ноты попадают.

удобные, шелковые. А если хорошо попросить, то может быть и вообще волшебные. И вот с такими приятными мыслями Вячеслав спокойно заснул. И целую ночь ему снились маленькие медвежата с балалайчиками. И во сне Вячеслав курил вместе с ними гашиш,

0: Это вынос мозга был.
1: Даже конь сказал, это вынос мозга был.
0: Хорошее слово.
1: Не, на самом деле, ребят, я вам сейчас расскажу. Просто я на сайте этой группы, и вот у них есть такой раздел «Последние поступления». Там два диска. «Грибомания. Часть 1». «Грибомания. Часть 2». Вот. Поэтому шаровары Вячеслава, они, в принципе, как-то вписались в послегрибоманский период. То есть, видимо, человек с грибов слез, перешел на более тяжелые наркотики. Вот, и везде видит мишек.
0: Балалайчиками.
1: Ну, балалайчиками. Ну, это все, это уже, в принципе, я думаю, в 2013 году альбом не выйдет. Хотя есть одна интересная рэп-группа, кстати, которая постоянно находится в психушке, ежегодно выпускает альбомы. Меня просветил на это дело мой друг из Екатеринбурга. Он любит рэп, который я ненавижу. И он мне говорит: вот, Зухер, смотри, какие клевые чуваки. Вот, они сидят в психушке и реально каждый год выпускают по альбому. Их приятно слушать. Я послушал, меня так передернуло. Вот, я переношу. Я даже не буду говорить, что там плохо, что там хорошо.
0: Нам просто весело с Захаром, да, после
1: даже
0: песни.
1: Даже не весело, честно, непонятно. Такое состояние осталось, понимаешь, вот хочется выйти, смотреть Шаровары Зухера. Вот, без драконов,
0: без помпонов,
1: желтые, обкаканные. Так, ну понятно тогда, написал нам человек, нарисовалась у нас Натаха, привет тебе, Натаха. Вот, мы сейчас пока приветы не передаем, у нас идет передача 5+1, мы обсуждаем треки. Вот по этому треку я даже не знаю, что сказать, честно. Вот у меня такое... У меня изменилось подсознание, сознание, все. То есть я когда в течение этой песни вышел пописать, я вернулся, я увидел свою любимую женщину, она сидит с таким лицом, как будто она пытается решить проблему быть или не быть, но на уровне государства. То есть даже мой любимый человек, который, в принципе, далек вот от этого всего, она просто выпала в осадок.
0: Слушай, сильное впечатление песни производит, да? Не остаемся равнодушными.
1: Равнодушными не остаемся, но второй раз я ее не включу, честно.
0: Ну, я признаю, честно, я эту песню слушал раз 15.
1: Вот. Это говорит о чем? О том, что ты любишь изменить свое сознание время от времени. Вот. А мы, человеки, которые любим жить в своем сознании, в неизмененном, да, мы готовы выпить, готовы курнуть с утра, пострадать на эту тему, что мы много покурили или выпили, но все-таки сознание как-то вот свое привычнее.
0: Ну, допустим. Ладно, переходим плавно к следующей группе, да? У нас на очереди Нижний Новгород. Кстати, тоже хочу сказать о том, что Нижний Новгород у нас, по-моему, не был никогда представлен в нашем эфире. Сегодня дебют у Нино, у Нижнего Новгорода. И дебют, кстати, сразу, я думаю, удачный. Дебют группы «Лампасы». Группа очень известная по нашей стране. Группа, которая выступала на многих-многих фестивалях, во многих-многих городах.
1: Не, участники нашествия. Она играла на неформатке. Я просто, вот мы когда уже составляли плейлист, я вспомнил, что да, была такая у нас группа. Ну, вот хоть убей, не вспомню, что ставил, но раза 3-4 ставил.
0: Ну да, то есть группа на самом деле действительно популярная, очень интересная. В 2002 году, в июле, группа отметила свой день рождения. Ну, соответственно, будет отмечать свое 11-летие в июле этого года. И группа, на самом деле, которая играет в самых разнообразных стилях. Самый, ну, как бы, характерный для них это панк, ска, реггей. И все песни этой группы, которые
1: опять
0: слушаю,
1: реггей,
0: да?
1: Реггей. Реггей.
0: Все песни, которые...
1: Откуда пришло это слово «Россия»?
0: Ну...
1: Оно будоражит мой слух. Мне хочется кого-нибудь убить и изнасиловать.
0: Ладно, убей, изнасилуй только после эфира.
1: Хорошо. Но в записи.
0: Так вот, ладно. У ребят сейчас на данный момент времени, насколько я знаю, 3 альбома. И песня...
1: Вот, у «Лампасов» 3 альбома.
0: песня «Лягушки».
1: А
0: это,
1: у...
0: на самом деле одна из самых популярных, самых хитовых
1: песен. Упалило 150.
0: Ой, там также у них, кстати, есть элементы латино, хип-хоп, R&B, new metal и других стилей. Я думаю, не буду подробно об этой группе говорить. Песня скажет сама за себя. Песня короткая, но в то же время емкая.
1: Название вкусная, мне понравилось.
0: Сочная. Песня называется «Лягушки».
1: Я препарирую лягушек, называется
0: это,
1: песня.
0: Это вариант, который выложен ВКонтакте. На самом деле, официальная песня называется «Лягушки».
1: «Лягушки». Вот. Ну, слушаем про лягушки. Вот, ну, смотри, люди пишут, я препарирую лягушек.
0: Ну, слушаем, конечно. Ну, лягушки, лампасы.

0: Вот такая вот песня.
1: Ну, это был тоже пиздец, но короткий пиздец. В принципе, этот пиздец был короток. Я прям сразу вспомнил все, что я про знаю про лягушек. Хотел прям даже вот... Вот у меня первая помысль была рассказать все это в эфир, потом понял, а нахера? Нахера? Это ж песня, это ж не лягушки, да? Вот, но...
0: Пишут нам, отличная песня.
1: Отличная песня, ну, я не знаю. Я не знаю.
0: Чего ты не знаешь?
1: Я не знаю. Она, знаешь, чем хороша? Она короткая. Это просто песня под настроение ни о чем. Вот.
0: Как ни о чем? О лягушках.
1: О лягушках, да.
0: Как препарируют.
1: Но он ни одного вопроса не раскрыл. То есть тема сисек не раскрыта абсолютно.
0: Какие сиськи у лягушек?
1: У лягушек очень замечательные сиськи. Вот. И у них все тело сиська, если ты не знаешь. Все тело лягушки — это сплошная эрогенная
0: бородавки.
1: Зона. Эрогенная зона. И все тело лягушки — это такой член. Ты знаешь, как лягушки размножаются?
0: Нет, не знаю.
1: Вот. Они вступают в половой акт, соприкасаясь кожей с партнером противоположного пола. Вот, и вот так происходит оплодотворение. То есть у лягушки нету ярко выраженных, как это называется?
0: Половых признаков.
1: Половых признаков, да. Лягушки сношаются кожей. Вот, но песня хороша тем, что она короткая, она со стёбом, и больше я ничего про нее сказать не могу. Я пока назвучал, я пытался вспомнить, что я из лампасов ставил, я не вспомнил, честно. Но что-то ставил. Что-то ставил так вот на протяжении вот всех этих 6 лет, которые существует неформатка, я периодически что-то включаю из лампасов. Вот не вспомню навскидку вообще, хоть убей. Ну да ладно.
0: Ну да ладно, да.
1: Ну да ладно, весело.
0: Поржа. Идем дальше.
1: Да.
0: Идем дальше.
1: Да.
0: Следующая наша группа, это наши гости
1: из Санкт-Петербурга.
0: Я, кстати,
1: сегодня опять никого не обосрал, мне просто сказать
0: пока.
1: Нечего.
0: Пока.
1: Мне сказать нечего.
0: Так вот. Мы уже привыкли и приучили вас, дорогие слушатели, что когда у нас звучит в эфире группа из Санкт-Петербурга, ее обычно мы не срём, наоборот, даже хвалим.
1: Вот, а сейчас будем срать.
0: Я надеюсь, что срать мы не будем, потому что группа очень хорошая,
1: а очень интересная. А к чему-то было такое вступление?
0: Ну, так.
1: Мы вас, дорогие слушатели, на тебе вот зеленую таблетку. Сейчас мы с конем сожрем по таблетке и будем слушать группу из Петербурга.
0: Так вот, группа из Санкт-Петербурга, которая называется «Солнце хмари». Солнце хмари, но если переводить на русский язык, это солнце тучи или солнце облака, или облако, да? Группа, которая играет в стиле рок-н-ролл или фолк-рок. Чаще всего они поют на украинском языке, но эта песня...
1: А почему группа из Питера поет на украинском языке?
0: Ну, возможно, корни у них украинские, не знаю.
1: А, это гастарбайтеры, которые приехали в Питер с Украины.
0: Зашибать деньги на рок-музыке.
1: Зашибать деньги, и в итоге там еще попутно начали что-то играть на гитарах.
0: Вот, лидер и фронтмен этой группы Андрей Федечко. Или Федечко.
1: Хо-хо, Федечко.
0: Ну, да.
1: Федечко.
0: Первоначально группа имела название «Хляски рок-н-ролл», ну и позже, ну как бы, она поменяла название на «Солнце хмари». Вот, с момента основания группа выпустила 2 сингла, несколько компиляций, 2 студийных, 1 концертный альбом. Ну, соответственно, в записях этой группы принимали участие очень многие музыканты известные. Такие, как, допустим, Захар Май, Эдмунд Шклярский, Сергей Чешиков, Саша Чернецкий. Разные люди, очень важные.
1: Они в Википедии
0: человек.
1: Есть даже.
0: Да, они есть в Википедии.

0: виде.
1: Охренеть.
0: Охренеть. Вот. Так вот, группа на самом деле очень интересная, очень...
1: У людей 7 альбомов.
0: Даже 7.
1: Я
0: просто, видимо, нашел какую-то старую информацию об этой группе, к сожалению, да, приношу извинения группе «Солнце Хмаря». Так вот, группа из Питера, песня, которая взорвала мой мозг, когда я ее первый раз услышал, да, то, что в свое время мы...
1: Проект известного фотографа. Андрей Федечка. Алекс Федечка Мацкевич. Вот откуда корни-то растут у Хмари.
0: Так вот, я хочу продолжить мысль о своем. Песня.
1: Песень человек.
0: Так вот, мы очень часто ставим в эфир группу Дубовая роща с композицией «Трусы в горошек». Часто ставим эту песню. Но у группы «Солнце Хмари» песня немного про другие трусы.
1: Мы опять будем слушать про трусы сейчас.
0: Да, про трусы.
1: Про Наташкины.
0: Ну, только про Наташкины, да. Песня очень такая лиричная, нежная, интересная. Ну и в то же время со Стёбом. Я больше ничего говорить не буду. Давайте песню послушаем.
1: Слухаем.
0: Слухаем песню, да. Группы. Солнце Хмари.
1: Солнце Хмари, поехали.

0: Маузер выстрелит. Я вот читаю, я зашел на сайт. Я зашел на сайт Солнцехмари. Вот, и тут написано. Короче, тут одни понты. Я вот пролез сразу. Ну, песнями она меня, в принципе, не особо впечатлила. Ну, обычная такая, ну, обычная прикольная песня, да? Вот пишет нам человек: красные трусы — это прикольно. Чего прикольного в красных трусах? Моя любимая женщина ходит в красных трусах время от времени, и я не нахожу в этом ничего прикольного. Рано или поздно мы их все равно снимем, да? Да. Вот.
1: Вопрос такой. У нас в программе звучали две песни «Трусы», да? «Трусы в горошек» от «Дубовой рощи» и «Красные трусы Наташки» от «Солнцехмари». Скажите, пожалуйста, пишите нам в чате, там, либо в ласке, какие трусы вам более понравились?
0: Мне в горошек. Да. Меня в горошек они более прикололи, потому что вот это вот какое-то, ну это в натуре Солнцехмари, потому тут написано рок-группа из Санкт-Петербурга. Ну то есть они так косят под питерских хохлов. В принципе. В принципе, приехали клеить обои, так и не уехали. Очень много написано понтов на сайте. Приняли участие более 50 музыкантов из разных групп. И перечислено: Кафе, Чиж, ДДТ, Аукцион, Пилот, Ночные снайперы, Пикник, Ленинград, Биллис Бенд, разные люди. И др. Вот. Почему я первый раз в жизни слышу про Солнцехмари? Я не знаю. Я так подозреваю, что все-таки дело в понтах. Дело... Коня не слышно, написали.
2: На самом деле, я что хочу сказать?
0: Конь забыл включить микрофон. Да, он почему-то микрофон, выключает.
2: Вот, что хочу сказать? Дело на самом деле не в понтах, дело в песне. Мы сейчас обсуждаем не понты, обсуждаем песню. Песня реально понравилась, по крайней мере мне. Думаю, Захару тоже оставила приятное впечатление.
0: Ну, она не оставила впечатления неприятных, типа она просто прозвучала. Честно, я вот сейчас никак не заморачиваюсь по поводу того, чтобы поглумиться над хохлами из Санкт-Петербурга. Вот, тем более, что на Украине у меня живет очень много разных родственников. Вот, именно она прозвучала, ну вот, таких песен много. Таких песен много, они звучат приблизительно одинаково, и даже у меня две такие песни есть тоже. Они вот, ну, они для наполнения объема, как это называется, для наполнения критической массы альбома.
2: Ну, Захар, я с тобой опять не соглашусь. Песня меня в свое время очень впечатлила.
0: Что тебя зацепило в этой песне? Давай мы так пойдем.
2: Во-первых,
0: как она называется, спрашивают люди. Сейчас я посмотрю. Наташка называется.
2: Наташка песня называется.
0: Да. Она, оказывается, не про трусы, она, оказывается, про Наташку. Что тебя там зацепило?
2: Ну, меня зацепило, во-первых, текст, исполнение, подача, душевность. Исполнение, конечно же, вот именно как преподнесена была эта тема. Тему человек раскрыл очень хорошо. Ну и в то же время, меня что еще зацепило? У меня очень много Наташек в друзьях ВКонтакте. Я всем этим Наташкам кидал песню на стену ВКонтакте.
0: Про красные трусы.
2: Да, про красные трусы.
0: Причем... После этого они писали тебе: конь, ты извращенец.
2: Ну,
0: последние красные трусы писали... порвал на мне мой первый муж.
2: Так писали немногие на самом деле. Но писали... Мужья злобные, да? Какие песни хоть ты кидаешь нашим женщинам, девушкам, да? Что ты вообще творишь?
0: Да.
2: Ты извращенец.
0: Потому что им они не одевают красные трусы.
2: А вот кому-то одевают.
0: Кому-то одевают. А ведь мужья заглядывают в тумбочки, смотрят: а красные трусы есть. А почему я, блядь, на ней их не видел? Вот. Вот. И мужья нервничают. А женщины боятся признаться, что красные трусы, они не для всех. Вот. Козел. Это кому? Человек, это кому написано? Козёл.
2: Ну, я-то конь, значит, это, видимо, не ко мне.
0: Значит, ко мне.
2: Значит, видимо, к тебе.
0: Значит, видимо, ко мне. Ладно, ставлю человека в бан-лист. Пизду, он уже и так везде забанен. Вот, посему за козла ответит. Так, что там у нас?
2: Смотри, дальше, да?
0: Смотри, начал реабилитироваться. Коню! Конь, видимо, ему жене ты тоже отправлял песни про красные трусы. Вот, а поэтому, в принципе...
2: У нее нет жены, это место вакантно. Нелегко быть женой
0: рок-музыканта. Но, видимо, всех подруг с красными трусами ты у этого человека оприходовал. Я так подозреваю, поэтому он тебя не очень сильно любит. Вот.
2: Возможно.
0: Ну ладно, мы опустим сексуальные подробности наших диджеев и музыкантов.
2: Плавно к следующей песне, да? Тем более, эта песня последняя в формате 5. Да?
0: Потом будет плюс 1.
2: Плюс 1, да. Так вот, последняя песня в формате 5, я честно сказать, я не знаю, что об этой группе рассказывать, потому что у меня нет абсолютно никакой информации. И вот, дорогие мои радиослушатели, если у кого-то есть информация,
0: Подожди, как она называется?
2: Группа называется «Ансамбль Яблочко».
0: Сейчас мы наберем.
2: Я набирал много раз, ничего не нашел.
0: Да ну? Не может быть.
2: Так вот. Почему я эту песню послал в эфир? Откуда я эту песню вообще узнал? Огромное спасибо Жене Старосветской, нашей общей подруге, замечательному человеку, замечательному музыканту.
0: Детский образцовый хореографический ансамбль.
2: Нет, это не они.
0: Группа «Яблочко», группа мальчиков написано.
2: Так вот, я что хочу сказать. Когда Женя Старосветская мне эту песню скинула ВКонтакте, я просто от этой песни писал кипятком. Песня просто обалденная. Очень интересный текст. Очень интересная подача. Ну и вообще, как бы, тема нетривиальная, абсолютно нетривиальная песня. Песня называется «У рыбы нету». Дальше многоточие.
0: Нету. Чего пиписьки.
2: Пиписьки нету у рыбы, да.
0: Она звучала в эфире «Неформат в радио» много раз.
2: Да?
0: Да, я не успевал нажимать вот эту кнопку. Вот эту. Она тупит, кнопка. Мы не слышим. А, я звук убавил. Вот же. Вот. Все время вот в матерных словах я пытаюсь успеть нажать вот эту штуку, и у рыбы нету пиписьки, я не успеваю нажать. Потому что они как-то спонтанно все это раз. Такой вот, блядь, ихтиандр, говорят.
2: Ну да. Ну, на самом деле, песня очень интересная. И я думаю, что если кто-то из радиослушателей знает, как найти группу «Ансамбль Яблочко»,
0: да, стукайтесь к нам сразу,
2: да,
0: срочно.
2: Да, пожалуйста, пишите, потому
0: вот,
2: что
0: а если у нас ансамбль «Яблочко» слушает, то вы полюбасу стучитесь, потому что это единственная песня, которую я слышал в вашем репертуаре, и я хочу их много.
2: Я тоже хочу.
0: Кстати, вот эта песня, она, я заведомо, да, я так понял, это та самая песня.
2: Да.
0: Вот, я заведомо ее похвалю, скажу, блядь, песня охуенна, она нетривиальна, она радует.
2: Поехали.
0: Да.

0: и моет.
1: Хором мы сказали: Нюрке пиздует, блядь, в море.
2: Рыба, у которой нету пиписки.
1: Рыба, у которой нету пиписки.
2: Захар, ну, хоть одну группу-то похвали.
1: Похвалю. Нет, я их давно хвалю. Вот смотри, текст ни о чем.
2: Музыка.
1: Подожди. Музыка, ну, так себе, да? Ну, среднестатистическая. Ну, цепляет, блядь.
2: Цепляет.
1: Цепляет трек. Вот, я тебе открою страшную тайну. Полтора года назад мне Женька этот трек кинула, и он с тех пор очень часто появляется в эфирах неформатного радио. Но я все время вот пытаюсь нажать успеть вот эту кнопочку, да, чтобы вот,
2: вот. Очень много мата.
1: Очень много мата, а так в принципе. Но, смотри, тема не пошлая. То есть, несмотря на то, что там есть мат, она не пошлая песня абсолютно, она прикольная.
2: А это ведь искусство.
1: Под нее хочется улыбнуться.
2: Да.
1: Вот, смотри, вот человек, который пишет нам... Мы сейчас, знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас этого человека разопнем. Он...
2: Распнем.
1: Он критикует постоянно. Музыка не очень, написал в начале эфира. Вот, а потом прозвучали мои комменты, прошло. Хорошая песня, мне очень понравилась. Человек не имеет своего мнения. Вот, у нас Владимир Владимирович Повар нарисовался. Нет, Женька. Женька с его.
2: Привет, да.
1: Привет тебе, Женька, женщина. Вот, на тебе жирный смайл. Женька, я тебя проклинаю уже полтора года, но песню эту ставлю в эфир. Найди мне этих чуваков, пусть они уже как-то стукнутся. Я хочу еще их треков.
2: Да, кстати, между прочим, Захар, небольшая история такая. Я на шар отправил этот трек.
1: Товарищ... Смотри, она сидит с Хапалкиным. Макс Скотина как-то оказался у Женьки. Это мой новый басист.
2: Да.
1: Кстати, Макс, мы тебе тут сейчас вот с конем думаем, как бы тебе раздобыть басуху, да, в аренду. Как бы тебе раздобыть в аренду басуху. Рассказывай, скотина, как ты оказался там. Я Вовке ничего не расскажу. Пусть он жарит мясо в своем ресторане. Но
2: потом послушает эфир. Он же послушает эфир.
1: Нет, он не слушает, он любит ару американцев. Поэтому он не форматку слушает, только когда я онлайн. Вот он там. Я для него всегда включаю Буланову. Очень он ее любит. Очень любит Буланову. Любит очень он Ласковый май. Вот, и когда он заказывает ару американцев, я ему прям включаю: не плачь, еще одна осталась ночь, и так далее. Вот, я пью. Это Макс, я так. Короче, вот из Аськи Владимира Владимировича Повара мне пишут два абсолютно левых человека.
2: Абсолютно пьяных человека.
1: Абсолютно пьяных человека. Вовка скоро придет, я не знаю, кто это написал. Вовке привет. Вот, что дальше?
2: Ну, я сейчас скажу, просто закончу свои мысли по поводу яблочек.
1: Да.
2: Так вот, есть замечательный сборник «Общероссийский кобздец», на котором мы часто попадали. Там были концы также, да, наши гости из Екатеринбурга. Так вот, я на шар отправил песню «Яблочко» на этот сборник. Человек, который этот сборник мутит, он просто с пены у рта сразу мне написал: «Конь, говорит, блин, никому эту песню больше не показывай. Я беру эту песню на сборник, только ни с кем ей не делись. Песня охуенная». Реально, песня охуенная. Ну, она производит впечатление.
1: Она цепляет. Смотри, там практически нету техники. Там текст убогий. Там все убого. Но она цепляет. Понимаешь, это вот именно тот момент, когда человек проснулся в нужное время... Вставил ногу в нужную тапочку, съел определенное нужное количество пищи, выблевал из себя какое-то вот творчество, да, записал его и выкинул в люди. И мы его не можем найти в Гугле.
2: Вообще.
1: Друзья, кто слышит, найдите этого человека в Гугле, пусть свяжется с неформатным радио. Пожалуйста.
2: Ну что, на этом программа 5 закончилась. Теперь плюс один.
1: Плюс один.
2: Плюс один. Ну и вот я очень долго ломал голову насчет того, кого поставить плюс один от Тулы, да? Ну, себя поставить не могу, потому что, ну, не хочется мне пользоваться своим
1: положением. На самом деле, друзья,
2: да.
1: Я вам сейчас открою страшную тайну. Конь заморочился. Он когда сегодня пришел ко мне и говорит: «Зухер, я, говорит, тебе честно скажу, я вот прям вот со скрежетом в сердце уже последние 8 передач ищу плюс один». Еще плюс один. На что я ему сказал: «Димка, не заморачивайся. На самом деле, вот сегодня вторая передача, где прозвучит, что плюс один это Тула. Да в жопу Тулу. Все,
2: в жопу.
1: Тула закончилась.
2: Тула не закончилась.
1: Тула закончилась. Не, ну потом будет еще две группы. Но плюс один-то все равно. Понимаешь, плюс один это передача, которая будет длиться, я думаю, веками. Пока кто-то из нас не сдохнет, да. Поругаться нам...
2: Или кого-то из нас не убьют.
1: Поругаться нам не из-за чего. Убивать нас не за что. Ну, по крайней мере, тебя.
2: Веское замечание, да.
1: Вот. Поэтому, в принципе, эта передача будет жить. Вот. Поэтому ты вообще не заморачивайся, что 5 плюс 1 это 5 оттуда, 1 отсюда. Нет. Давай мы просто сделаем, что плюс 1 это то, что необсуждаемо.
2: Ну, давай так.
1: Вот так вот. И все. И в жопу все.
2: Ну, и вот сегодня, на наш сегодняшний эфир, я опять хочу пригласить группу Денег и Спирт, участников фестиваля нашей.
1: В третий эфир. Раз.
2: В третий раз. Причем, да, первый раз в обычном формате, второй раз в формате
1: плюс 1,
2: да.
1: И потом 5 плюс 1.
2: И третий раз сейчас уже... Спирты у нас звучат в формате сегодняшней программы. Песня называется «Квасили». Песня, ну, не самая, скажем так, популярная этой группы, но именно эту песню хочу поставить в наш сегодняшний эфир, потому что она неформатная, она драйвовая, она сильная, она жесткая, она грязная и она брутальная. Анатолий Павлович, про Капсу.
1: Грязная, брутальная, прям пиздец не песня. Я сейчас кончу уже.
2: Давай, давай.
1: Не начинаю слушать.
2: Давай. Короче, Деникин Спирт «Квасили». Поехали!
1: Поехали!

0: На самом деле, сейчас я эту хрень остановлю. Вот. На самом деле, пока играли Деникин и спирты, я набрал в гугле «у рыбы нету пиписьки». И мы нашли с конем замечательный клип. Вот, и включили клип без звука, а на фоне играл Деникин спирт, и получилось... В принципе, охуенно получилось. Вот. Но, слава богу, что плюс один не обсуждаем.
1: То есть ты хотел бы, если что, обосрать, да?
0: Да. Да, но не буду, не буду.
1: И слава богу.
0: Вот, и слава богу, я не буду этого делать, потому как у рыбы нету пиписки.
1: А у Деникина спирта есть.
0: А у Деникина спирта их три.
2: И не одна.
0: Три, четыре, сколько их? Кстати, сколько их народу играет?
2: Четыре человека.
0: Четыре человека. Подожди, а у кого мы смотрели 10 человек играет? Я только что тебе говорил. А, 10 человек. А, у хохлов, у питерских хохлов 10 человек играет в группе. Да.
2: Да.
0: Это с официального сайта взято. Вот ладно, все грустно. Все грустно. Вот, видишь, 10 человек имеет полноценный студийный альбом. И два компиляционных сборника. Солнце хмари закрываем. Маздай. Вот. Че там? Че там? Привет всем. Привет всем, друзья. Ну мы же не обсуждаем, да? Плюс один. Или можно?
1: Ну, можешь обсудить, если хочешь, но
0: не буду.
1: Не обсуждаем.
0: Не буду. Все, ладно. Раз нет, значит нет. Нет у рыбы пиписьки, поэтому мы будем заливаться коричневым напитком и говорить, что программа 5 плюс 1
1: плавно подходит к завершению.
0: Плавно подходит к завершению, но подойдет она к завершению, когда мы нажмем какую-нибудь кнопку. Или такую там. А что я обычно? Я вот обычно вот так.
1: Я бы Захару предложил поставить что-нибудь такое проходное, проходящее, и потом, после этого, поставить в эфир песню, которую я, ну, хотел поставить в эфир, но
0: нет,
1: не поставил.
0: То, что мы поставим все, что угодно, оно без проблем. Но нам 5 плюс 1 надо закончить.
1: Ну,
0: да?
1: Мы же закончили ее.
0: И мы говорим, 5 плюс 1 официально
1: завершено.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. АВИА, проснись и пой.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить, по душам ворожить, вершить, вершить, шелест шелка тушить. Дышать, дышать, тишине не мешать, слышать, слышать шорох шоп груш вишен и плыть.

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

сиянием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

поисках новых идей. На диване лежу в прострации, изолируюсь от людей, от своих старых.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках.

Знаю откуда, не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда, через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, здравствуйте. 21.01.00 на моих зеленых системных. Сегодня среда. Приветствую вас. Значит, сегодня у нас программа «Миксер». Вот. И так как у нас началась битва за фестиваль «Революшн», сегодня у нас вторая битва. Сегодня будем отслушивать всех желающих поиграть, понимаешь, на этом фестивале. Вот, сегодня у нас 8 участников, 9 отказался от битвы. Вот, и давайте расскажу, как все это будет проходить. Во-первых, самое главное, голосование будет проходить ровно столько, сколько длится эфир. Вот. Никаких у нас больше не будет эту неделю голосовать, крутить голоса. Нифига подобного. Вот сколько эфир длится, столько и длится голосование. Вот, голосуем в телеге. В телеге. Вот ссылочка на нашу телегу. Прям вот нас, кто смотрит стрим, есть на стриме QR-чик. Вот, прям там написано и словами, и QR-чиком. Кто может попасть во ВКонтакт? Заведена эфирная тема в группе «Неформатное радио», и там тоже есть ссылочка на голосование. И, наверное, сейчас эту ссылочку будем кидать. Ну, вчера, на прошлой неделе этим Ванька занимался. Я попробую сейчас, пока его нету, кидать в комментарии к стриму. Вот, как общаться, друзья? Во-первых, на страничке прослушивания у нас на сайте неформатное.ру. Там есть кнопка «Слушать радио». Нажимаем «Слушать радио», попадаем на страничку с проигрывателем, и там в самом низу, понимаешь, есть чат. Туда можно писать, я его вижу. Второй и третий вариант. В группе «Неформатное радио» во ВКонтакте и на канале «Неформатное радио» в Ютубе прямо сейчас идет стрим. Можете писать туда, в комментарии к стриму. Я их тоже вижу, и эти комментарии видно на стриме. Вот. Музыканты, которые звучат, вот услышали себя в эфире, быстрее кидайте ссылки на свои сообщества, на свои сайты, на свои, я не знаю, там, Ютубы, Одноклассники, на все, что только можно, потому что люди будут вас слушать, вдруг вы им понравитесь, они захотят присоединиться к вам, а где вас найти, неизвестно. Вот, музыканты, участвующие в битве, комментарии, общение со слушателями приветствуется. Вот, даже скажу больше, вполне себе, даже чем больше будете общаться, тем больше у вас появится фанатов и, соответственно, голосов тоже. Вот, и такое ощущение, что я говорю с пустотой. 21.04 уже на моих зеленых системных. Не вижу даже Ваньку. Даже Ваньку не вижу. Что произошло? Что происходит? Вот, ладно. Давайте начнем. Итак, треки мне прислал Ваня сегодня в обед. Нет, даже вечером уже почти. Я прям перед эфиром еле успел их раскидать, поэтому, конечно же, не слушал. Конечно же, не слушал. Буду слушать вместе с вами. Итак, первый трек у нас. Как-то он называется по-чудному. Я так подозреваю. Вот, Ольга, привет. Я так подозреваю, что это было слово по-русски, но почему-то написал мне Ваня латиницей. Сейчас я попробую. В, Д, Н, К. Да нет, тоже билиберда какая-то получается. Ну ладно. Так, Леха Степаненко, привет. Василий Себенов, привет. Привет. Привктище. Слушайте, короче, я не знаю, как это прочитать. Название трека WVDNKY. Я не знаю, что это такое. Антоха, Андреев, привет. Вот, группа называется «Карабус». Про себя у них что написано? Что у них написано про себя? Так, «Карабус» — это московская new metal, groove metal группа. Визитной карточкой коллектива всегда являлись живые концерты с неистовой подачей материала и энергетикой со сцены, бескомпромиссно проникающей прямо в душу слушателя. То есть они, в принципе, забивают слушателя молотком насмерть прямо на концерте. Вот, Ваня уже кинул ссылочку на голосование. Отлично. Вань, ну тогда ты этим и занимайся. Периодически подбрасывай ссылку в комментарии. Так, а я сейчас ее попробую вот отсюда копирнуть, чтобы она еще и в Ютубе появилась. Вот. Так. Ну, поехали. Короче, я не знаю, как это называется. ВДНКY. Вот, в дыньку. Группа «Карабус», Москва, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, короче, только что у нас отзвучала группа «Карабус» или «Карабас». Вот, трек называется «В дыньку». Судя по словам и настроению, как пели ребята, трек про любовь. Вот, про любовь неземную. Вот, там поется о том, как чуваку было грустно. Вот, баба от него ушла, потом пришла, потом опять ушла, потом пришла, потом он ее топором зарубил. Говорит, что ты туда-сюда ходишь, зад-вперед, выпить мешаешь. Вот, тем временем, пока, понимаешь, звучала данная композиция, смотрите, уже начали люди голосовать. На первом месте у нас «Маски Илона», на втором месте у нас «Карабас», и на третьем месте «Те, кто придут». Пока картина такая. Вот, друзья, напоминаю еще раз, голосование длится ровно столько, сколько идет эфир. Закончится эфир, закончится голосование. Вернее, нет, сперва закончится голосование, мы выберем победить. А сколько, Вань, сколько мы сегодня людей выбираем, одного или двух? Вот, а то мы в прошлый раз запутались. Вот, и потом мы закончим эфир. Так, «Докс» у нас нарисовались, вокально-инструментальный ансамбль «Докс» топит за «Карабас». А что, вы за себя не топите? Вы тоже, я смотрю, тут же, в этой же голосовалке же вы же, вот же. Так, Серега Бадаткаев нарисовался у нас, друг из Кыргызстана. Кыргыз наш знатный. Так, что там? Леха Степаненко пишет. Вообще энергия очень мрачная. Дай бог, чтобы у них светлее была повседневная. Так. Так, сегодня две группы выбираем. В прошлый эфир две группы выбирали. Сегодня опять два первых места пойдут дальше. Так, что там еще у нас? Антоха пишет, как по мне, так нудновато. Василий Степенов, я не знаю, куда правильно. Да, Василий! Василий говорит, лютые парни. Так, Антох пишет, не мое. И собственно, все. Комментариев очень мало. Очень мало, а группа-то шумная. А что так мало, понимаешь, комментариев? Друзья, напоминаю еще раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас на сайте неформатно.ру, там, где кнопочка «Слушать радио», нажимаем, и внизу под проигрывателем, внизу под стримом, там есть окошко чата. Туда можно писать, я туда заглядываю. Вот. Кому удобнее общаться в Ютубе, во ВКонтакте, находите «Неформатное радио». Если во ВКонтакте, то это группа «Неформатное радио». Если в Ютубе, то это канал «Неформатное радио». Вот. Там прямо сейчас идет стрим. Пишите в комментариях к стриму. Вот. Ну и во ВКонтакте мы, чтобы стрим этот было проще найти, я его репостнул на стенку группы же. Группы же на стенку репостнул. Вот. Голосовалка идет, пока идет эфир, это я сказал. Где общаться, это я сказал. Слова песни разобрали. Вот. Серег пишет, тяжеловато, не мое. Не мое. Вот, слушай, ну, в принципе, и не мое тоже. Но ребята старались, а сопроводиловка прям была огненная. Вот, что это бескомпромиссное, проникающее прямо в душу слушателя. То есть молотком забивают в каждого слушателя, понимаешь, вот эту музыку. Вот, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Диаката. Про себя написано следующее. Это музыка для тех, кто любит думать. Наша музыкальная история вам обязательно понравится, если вы готовы открыть для них свой разум и сердце. Вот, скажу честно, нынче публика такая, думать никто не любит, не хочет и не просит. Вот, поэтому вот это зря вы такое прям... Надо про наоборот. Для тех, кто не хочет думать, песня про котиков. Ла-ла-ла. Вот, ну это моя отсебятина, конечно. Итак, Диаката, город Москва. Трек называется «Цирк». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Поперли.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21-19-52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Диаката только что отзвучала у нас со своим треком «Цирк». Я так подозреваю. Вот смотрите, ребята играют хорошую музыку. Девочка хорошо поет. Вот, и я так подозреваю, что живьем они не набрали. Живьем они не набрали голосов, поэтому у них вот сейчас прям реально хороший шанс. Давайте-ка, слушатели, не забудьте поставить галочку. Кстати, да, галочки в голосовании можно ставить хоть за все. Группы Dark Dream, привет! Привет! Вот, и этот... Кстати, я сегодня в эфире слышал днем, на работе был, слушал, да... Слышал уже эти мрачные уши. Вот, все работает. Что я хотел сказать-то? Да, можно галочки ставить хоть за все группы. То есть ставьте за все, кто понравился. А не то, что там раз на одного тыкнули и пошли дальше. Вот, так. Что там у нас пишет народ? Серега Даткай пишет, вот, уже нравится с начала трека, но есть но. Мало пошкодили, куража как-то не хватает. По крайней мере, обратил внимание, стало интересно, что поют ребятки еще. Еще послушаю. Вот, я группе Диаката советую, весьма советую загрузить своих треков на неформатку, только у меня большая просьба, пачками по 100-500 треков не грузите. 2-3 песни в недельку. Вот, 2-3 песни в недельку, и будет отлично. Я прям чувствую, что я что-нибудь в эфир возьму, в какую-нибудь там ближайшую программу, которая будет после всех отборов. Вот, поэтому Диаката милости просим. Мне вы понравились. Если бы вот эта песня была бы сейчас загружена на сайт, я бы прям уже бы ее даже в ротацию поставил. Вот. Так, Антоха пишет, все привыкли сперва слушать все песни, потом голосовать. Нет, ребят, в данном случае идет отбор, серьезное рубилово. И когда была неделя на подготовку к голосованию, начиналось шельмовство. Вот. А сейчас мы исключаем шельмовство, пусть будет мало голосов, но они будут все честные. Поэтому голосование длится ровно столько, сколько длится сегодняшний эфир. Вот, в конце эфира остановлю голосование, подведем итоги, выберем двух победителей, которые двинутся дальше. Вот, и закончим эфир. Вот так вот будет. Так, Леха пишет, хорошо поют, аранжировка приличная, мне понравилось. Есть история, донесли без проблем. Так, Антоха пишет, мне зашло, похоже, по тематике на Редбери, бросай и театр одного актера клоун. Слушай, ну вот театр одного актера вообще, наверное, не соглашусь. Где ты тут нашел, понимаешь, нашел вообще хоть какие-то соприкосновения? Только что название «Цирк и клоун», вот, и все соприкосновения. Это вообще разные песни. И по настроению, и по подаче, и по качеству. Я тебе даже скажу так. Где голосовал? В голосовалку у нас в телеге. Ссылочку на голосование. Вон Ваня кидает каждую песню. Ссылка на голосование. Тыкайте и голосуйте. Вот. В телеге, в группе «Неформатное радио», в теме эфира. Надо закрепить. Сейчас я закреплю. Закрепленным сообщением. Вот. Висит, понимаешь, голосовалка. Вот, кстати, давайте я вам покажу, что там уже наголосовали. Вот уже, как у нас ситуация выглядит. Вот, как-то странно суммируются проценты. Больше 100 получается. Это глюк? Нет, это он же делит. Он же делит. Ну, как бы, какой это глюк? Это телега. Вот, он просто делит, как есть эти голоса. Просто вот эти 3-3-3-3, ну, наверное, вот тут глюк, да, где помалу, где по два голоса. Ты проголосовал, я проголосовал за всех, чтобы видеть. И кто-то еще, видимо, так же сделал. Поэтому они суммируются и в 25, и в 63, и в 23 входят как раз и вот эти вот 3%. Вот, тут все логично. Так, ладно. Что там, классно играют, не надо на них наговаривать. На кого мы наговариваем? Мы ни на кого не наговариваем. Я наоборот говорю, классно, ребята, сыграли. И наоборот, говорю, Диаката, приглашаю вас на неформатку. Так, Сори Лоу нарисовалась. Привет! Хочу тебе сказать спасибо за все, что ты делаешь. Спасибо тебе! Спасибо тебе, Лола! Спасибо тебе! Очень приятно такое слышать. Вот, ну, стараюсь, а что делать? Витос, привет, привет, пермяки нарисовались у нас. Вот, говорит, я подтянулся. Ну, давайте, ладно, поехали дальше. Далее у нас Догз. Вот, по идее, Догз, когда S, это собаки. Догз, я не знаю, что это такое. Вот, и самое странное было сказано, что вот эта группа Dogs, которая участвует в голосовании, мы, говорит, топим за Карабасов. Мы за Карабасов топим. Странный вообще подход. Это как выборы президента у нас в стране. Голосуйте за всех, а мы потом все отдадим голоса одному человеку. Примерно так. Ладно, читаю сопроводиловку. Это колыбельные сырых подвалов и старых катакомб. Грязь чистой воды в гармонии со скверной. Это грув и мощь, не дающий сомкнуть глаз, и эксперименты, которые никого не оставят в покое. Вот, ну, хоть бы эксперименты не оказались экскрементами. Давайте слушаем. Докс, Москва. Трек называется «Бульдозер». Стоит у меня тут в скобочках лайв запись, но, видимо, звук будет вообще хреновый. Вот, но тем не менее, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:30-23 на моих зеленых системных нарисовалась у нас Пермь. Так, смотрите, Антоха пишет: музон, плагиат. Твою мать, музон, плагиат. Как ты еще мелодию тут услышал? Красавчик, Антоха. Вот, Ваня меня просветил, кто такой вот этот вот мужик, который... Марвин Химейер. Вот, оказывается, это чувак, которого не пустили на работу, а он так хотел работать, а его не пустили, он сел на бульдозер и приехал на работу прямо на бульдозере. И проехал по работе по всей, развалил к чертям весь завод. Вот, и ребята считают, что он последний герой олицетворения духа, чести и справедливости. Чем же он, понимаешь, так честен, справедлив и одухотворен? Тем, что он развалил частную собственность. Вот я представляю, меня на работу не пустили, а я сел на джип и раздавил работу. Да как? Как так? Вот, ладно. Так, Леха пишет опять: Рубилова, отчасти жалко таких музыкантов, выбравших такой стиль, оглохнут раньше времени, да глотки посрывают. Слушай, ну им нравится. Я, кстати, где-то в телеге у меня пролетело сообщение, что китайцы, не китайцы, а в Китае девочка одна спала в наушниках всегда. Вот, спала всегда в наушниках, и она оглохла на одно ухо, и не восстанавливается слух этот, все, он уже не восстановится. Вот, поэтому все те, кто хотят, вернее, привыкли спать в наушниках, надо, кстати, дочери сказать, она так любит делать. Вот, оказывается, это очень плохо. Так, ладно, чего там у нас? Затянули, блин, пишет нам Пермь. Купил сегодня моник, теперь в полном размере. Слушай, ну молодец, молодец. В полном размере это значит, что у тебя 27 дюймов моник. А какой ты моник купил? Так, ладно, что там? Леха пишет, ему зарплату не платили. Была такая история, его застрелили в итоге. В итоге застрелили. Ну, как бы, не знаю. Я правда этого чувака не знаю. Просто вот все, что я про него знаю, это все, что мне вот сейчас написали в комментариях про него. Больше я про него не знаю. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Круговорот». Вот она называется «Круговорот», но почему-то, твою мать, написано латинскими буквами. Зачем? Зачем вы это делаете, люди? Вот, читаю сопроводиловку. «Круговорот» дают мощный заряд энергии и позитива в каждой песне, заставляя двигаться и вдохновляться на новые свершения. В своей музыке они используют элементы гранжа, альтернативного рока и панка, что делает их звучание жестким и энергичным. В текстах песен группы можно найти отсылки к современной жизни и социальным проблемам, а также к личным переживаниям и чувствам. Вот, «Круговорот», город Москва. «Мертвое море» называется трек. Поехали. Ставится. Смотрите, я угадал. Витос купил 27-дюймовый мониторик. Классно. Классно. Молодец. Слушай, у меня Витос купил 27-дюймовый мониторик. Классно. Классно. Молодец. Слушай, у меня жаба меня душит очень.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-38-11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас отзвучала группа «Круговорот» со своим «Мертвым морем». Вот, вполне себе неплохо, ребятки, мне понравилось. Грузите треков на неформатку. В какой-нибудь эфир возьму вас еще. Вот, что-то, может, выберем и на ротацию. Так, друзья, напоминаю, что голосование длится ровно столько, сколько идет эфир. Вот, поэтому надо поднажать. Давайте я вам покажу, что сейчас происходит. Вот, на первом месте у нас Маск Илона, на втором Карабас, на третьем месте те, кто придут. Вот, ставьте галочки, заходите в телегу, торопитесь, торопитесь. Так, что нам тут пишут? Качает, поет убедительно, это главное. Антоха пишет, мне зашло. Артур, привет. А Артур Бурнацев пишет, он сварщиком был, имел свой бизнес, но свиньи тоже нормальная тема. Мы тут, короче, уже, понимаешь, переключились с революшена на обсуждение мужика, который на бульдозере разворотил город. Так, Серега Даткай, Кыргызстан, пишет, хорошо, музыка понравилась, гитарка интересная, только вот джигурда в конце не нужен, слишком громко орет. Джигурде заплатили, он на весь аванс, понимаешь, оторался. Вот, все.

Прочитал, послушали, едем дальше. Далее у нас Price of Fury. Сейчас я открою, где оно. Вот же оно. Priest of Fury. Трек Away называется. И читаю сопроводиловку. Это не служение ярости и не идеология безрассудности. Это созданная из стройных мелодий и энергии хаоса атмосфера саморазрушения и самосозидания в одной и той же точке временного континуума. Короче, ребята, много едят шампиньонов. Ребята, не надо есть шампиньоны перед тем, как пишете сопроводиловку. Честное слово. Итак, Price of Fury, Away трек называется, город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте и голосуйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, Price of Fury только что у нас отзвучали. Сейчас за эфиром комментировал, говорю, как хорошо звучит все. Вот эту вещь я бы, конечно, хотел бы послушать живьем, но с одним условием, чтобы звук был отстроен идеально. Вот, и тогда я бы сидел в центре зала, в одной руке бы держал свечку, второй рукой бы я занимался анонизмом. Потому что звучало прям вот, ну, шикарно. Шикарно, просто офигенно. Так, что нам народ пишет? Alice in Chains, типа. Слушай, я не знаю, кто такие Alice in Chains. Ну, может быть, я не могу сравнивать, потому что я их не знаю. Так, красивый запил, ничего лишнего, пишут, да? Василий пишет, офигенно. Офигенно. Соляк зачетный. Так, Леха наш, донецкий друг, пишет, мелодично, знать бы, о чем спевают. В таких случаях модулировать гармонию надо. Да не надо тут ничего гармонировать, модулировать. Ты что, классно все звучало. Так, пока у нас тут ребята играли, нарисовался у нас Леха, своя компания. Привет тебе, Леха. Вот, ну и, собственно, все, комментариев вообще мало. Вообще, где все люди? Так, ребят, рассказываю, как происходит голосование. Маск Илона пока на первом... А, что, давайте я вам покажу. Пока на первом месте. На втором месте Карабас. На третьем месте те, кто придут. Остальные пока не шаволятся. В ашпе не шаволятся. Так, давайте поднажмите. Я напоминаю, голосование закончится прямо сегодня. Прямо в эфире. Мы его закончим. Выберем двух победителей. Они двинутся дальше. Голосование все. Не будет больше у нас целую неделю голосования. Чтобы не было, понимаешь, никакого желания прикупить голосов ни у кого не возникало. Вот, поехали дальше. Да, кстати, как вас, господи, Price of Fury, загрузите своих треков на неформатку. Я прям чувствую, что у вас там для канала жесть, в ротацию наверняка что-нибудь есть хорошее. Вот, только прошу, не надо пачками, не надо пачками. 2-3 песенки в неделю, не надо по 100 500 треков за раз. Так, ладно, далее. Кто у нас далее? Далее у нас Vendetta Oh My Death, Москва. Трек называется «Навсегда». И читаю сопроводиловку. Играют они в жанре металкор-мелодик с элементами разных метал-стилей. Ритмичные рифы, зубодробительные брейкдауны и палящий шквал экстрим-вокала с мелодичным чистым вокалом унесут вас в бездну падения человечества. Твою мать, еще одни под шампиньонами. Вот, ладно, давайте ставим, слушаем. Vendetta Oh My Death, город Москва, трек называется «Навсегда». Поехали, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-55-31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Vendetta of My Death была сейчас, группа звучала. Трек называется «Навсегда». И честно скажу, я когда читал сопроводиловку, у меня было такое предвзятое ощущение, что я услышу опять какое-нибудь гумно. Вот, но честно скажу, я прям кайфанул. Честно кайфанул. Во-первых, прям очень мне понравился голос вокалиста. Прям вот, прям душевно. Он очень хорошо лег прям на вот эту музыку. И все вот это в целом прозвучало шикарно. Вот, я тут за эфиром каламбурил. Прям хочется сказать, что вокалисту очень идет эта песня. Очень идет эта песня. Прям очень хорошо все прозвучало. Так, давайте буду читать комментарии. Что нам там пишут? Так, так, тут горшок, это все. Вот, качественная мафака. А что такое мафака? Мафака. Звук хорош. Linkin Park жив, мне зашло. Отличная задумка, заходят. Леха Фирсов пишет, что-то есть такое. Это я про мусор. Короче, я когда слушал в колонках, думаю, дай-ка я одену наушнички. Одел наушнички. Вот, они у меня студийные, хорошие. Вот, мониторные. И я там сразу карданчик услышал. И услышал какую-то пыль. Какая-то пыльная такая грязь, легкая, где-то на верхней середине там присутствует. Но она как бы не мешается. Но лучше бы, конечно, от нее избавиться. Если трек еще не доделан у вас, то может быть где-то вот на этом месте заострить. Вот. А так, в принципе, звучит здорово. Так, Леха пишет, не знаю, что и сказать. Этот стиль, он такой однотипный. Я вот слушаю и с Расмус не нахожу различия. Ну а так, в целом, чувствуется, что работают нехило. Слушай, ну я тебе скажу честно. Расмус я слушал. Я слушал, и сравнивать, мне кажется, ну нет смысла, потому что это другая музыка. Это другая музыка. Даже начнем с того, что сейчас 2024 год. Вот. Поет он на русском. И сказать, что там каких-то стереотипов много, ну нет, я бы не сказал, честно. Потому что я кайфанул. Если бы это было прям стереотипное, а вы все знаете, как я отношусь к тяжелой музыке, к панку, к альтернативе. То есть, если они классные, я говорю, они классные. А если они проходные, то я как бы не заостряю на них внимание. Мне вот эта песня понравилась. Вот, Антоха спрашивает, будет ли запись эфира. Будет обязательно, ребят, я провафлил вспышку, вы уж меня простите, ради бога, я прошлый эфир забыл выложить запись, потому что раньше меня подстегивало всегда, что надо выложить голосовалку, чтобы люди голосовали, и, ну, соответственно, я и запись эфира выкладывал. А тут мы что-то мы поголосили прямо на эфире, ну, я и забыл, у меня из головы вылетело, а потом, бац, оказывается, я выложу, ну, вместе вот две записи выложу. Вот, простите засранца, будет запись эфира обязательно. Вот, так, что, едем дальше? А, давайте расскажу, что у нас тут с голосами. Смотрите, у нас на первое место вырвался Карабас. Карабас вырвался на первое место. Вот уж неожиданно. На втором месте у нас Маски Илона. На третьем месте те, кто придут. Ну, остальные как бы без изменений. Хиленько. То есть я так чувствую, у нас основная битва за Карабаса и за Маски. Вот. Но если честно, я бы вот сейчас прям без голосования бы вот Vendetta бы смело бы брал бы. Vendetta смело брал бы на фест, потому что они прям вот они этому фесту сделали бы, понимаешь, душу. Вот, я не говорю про билеты, потому что понятно, все это с билетами понятно, я про душу говорю. У фестиваля должна быть душа. Вот, вот эта группа прям смело может дать хорошую, понимаешь, такую... Оно, понимаешь, и не гламурненько, и не слащавенько, и звучит классно, качественно. Вот. И поют по-русски. Вот это прям вот хорошо. Вот во всех смыслах они прям вот мои, как это называется, пока. Остальных я еще не слышал. Вот. Пока вот они мои фавориты для феста. Вот если бы Зухер мог там стукнуть членом по столу и сказать, а вот эту группу надо взять, то я бы выбрал из этого эфира эту группу. Ладно, поехали дальше. Так, что там у нас дальше? Далее у нас маски Илона. Маски Илона, которые засветились уже у нас в чате и тихонечко сидят. Никого не комментируют, не отсвечивают. А понимаешь, голосуют. Город Королев. Трек называется «Не вижу слов». Вот, читаю сопроводиловку. Так, сейчас я бэк немножечко мотну. Вот так вот. Так, маски Илона готовы завоевать сердца слушателей со своим уникальным слиянием мелодичного прогрессивного рока, убойной альтернативы и неудержимого панка, сочетая в себе мощные гитарные рифы, энергичные ритмы и захватывающий вокал. Группа создает музыку, которая остается надолго в памяти. Вот, поехали! Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте и голосуйте. Осталось прям совсем чуть-чуть времени.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 22:04:41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, я ребят спалил сейчас за эфиром. Я прям такой довольный, что я их спалил. Вот, это же Thunder Strike. Вот, там же вот это вступление, он там играет то ли на 16-х, то ли... Сейчас скажу. Да, на 16-х. Вот, то есть берем это вступление, 16-й режем до 8-х. Да, до 8-х. И остается вот этот вот, вот то, что играли Маскилана. Вот, вот оно как бывает-то. Так, ребят, я вам честно скажу, задумка хорошая. Задумка хорошая. Но, знаете что, вам надо поработать. Вот и конкретно с этой песней. Конкретно с этой песней вам бы надо поработать с ней, как это сказать, не с аранжировкой, ну и с аранжировкой тоже чуть-чуть. Вот, именно как ее преподнести. Короче, вам надо продумать театральную часть песни. Потому что я вот ее слушал, мне нравилось, но у меня постоянно было в голове, что а вот это я бы по-другому сделал, а вот это по-другому. Вот, ее можно сделать еще красивее. Ее можно сделать еще красивее, еще веселее, как минимум. Вот. Потому что там присутствует некий эффект занудности. Вот. Но, тем не менее, песня хороша, задумка есть. Ребят, поработайте еще над этой песней. Именно вот в плане ее надо продумать. Во-первых, у вас же там два голоса, да? Ну, надо их поинтереснее разложить. Вот. Где-то, может, покричать. Где-то, может быть, вздохнуть и пернуть в микрофон. То есть, вот что-то такое вот. Она веселая, хорошая, ее надо сделать еще веселей. Вот, но главное не перегрузить какашками. Так, что там? Ромка пишет, качественная, продуманная работа. Нет, вот не соглашусь, не до конца продуманная, но потенциал очень хороший. Эту песню можно доделать и сделать из нее классно. Так, альбомчик будет бомба. Вася пишет, разрыв башки. Разрыв башки. Так, Леха пишет, нравится мне или не нравится стиль. Пофиг, конечно, одно точно. Молодцы, что заметно работают над творчеством. Так, нот 7-5 полутонов, неважно, где взял, важно, куда воткнул. Ну, в принципе, что, не, я же не говорю, что это прям вот, ой. Взять даже Summertime, где он только не звучит, да даже Зухер с Summertime балуется. У меня есть песня такая после концерта. Вот, я не про то, что... Я просто тащусь от того, что я... Узнал, откуда это и что это. А раз ребята говорят, что они даже не знали, что они откуда поперли, вот, вдвойне интереснее получается, что они, понимаешь, написали второй Thunder Strike только по-русски. Вот, по-королевски. Королевский Thunder Strike. Так, что там? От лица тех, кто придут, привет всем пришельцам на неформатном. Привет-привет, Саня Антипов. Вот, сейчас как раз будут, да, те, кто придут. Сейчас они будут. Друзья, что у нас в голосовании? Маскилан на втором месте. Карабас на первом месте. Те, кто придут, на третьем месте. Вот, все остальные пока по мелочам. Ну, сейчас я давайте вот вам на стриме покажу картиночку. Осталась у нас одна песенка, и будем, собственно, останавливать голосование. Поэтому давайте активнее. Кто еще не проголосовал, уже пора бежать голосовать. Потому что сейчас вот у нас еще одна песенка, и все. И будем уже выбирать двух победителей. Так, друзья, пока тут до хрена народу, не забудьте, подпишитесь на канал Неформатное на Ютубе, очень вас прошу, вот, на телегу подпишитесь, потому что мы опять новую телегу завели, потому что теперь стало можно там делать группы, вот, и я завел еще и группу, канал остался, но я еще и группу завел, потому что в группе удобнее, тут можно темы разделить, вся фигня, вот, конечно же, во ВКонтакте в группу, в вступите и колокольчик не забывайте там нажать, чтобы не просрать, когда что-то у нас происходит. Мы спамом не занимаемся, поэтому от нас ничего лишнего приходить не будет. Вот. Ну, собственно, все. Я попиарил неформатку. Давайте это как бы ехать дальше. Далее что у нас? Далее у нас те, кто как раз вот те, кто придут. Город Москва. Песня называется «Просто космос». Вот. И читаю сопроводиловку. «Смелый взгляд в завтра. Ритмы напролом, буйство мелодий и игрище смыслов». Игрище смыслов. Вот. Мне, знаете, что вот игрище смыслов, вот это словосочетание, помните, где-то в начале 2000-х, в конце 90-х были порно-мультики. Порнуха была, мультики. Вот, и там был Папай, он бегал с такой дубиной, вот этот морячок. И вот у меня почему-то игрище смыслов прям сразу я ассоциировал с этим Папаем. Я не знаю почему. Вот, извините, оборвался. Давайте сначала прочитаю. «Смелый взгляд завтра, ритмы напролом, буйство мелодии, игрище смыслов. Мы, стремление к звездам, прогрессивный панк-рок для думающих». Вот, ставим, слушаем. Те, кто придут, Москва, просто космос. Поехали. Поехали. Просто космос.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22:15:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, Ольчик пишет, мимо сознания проходит, как про дырки болтают. Ну, тут болтальня у нас. Оль, тут у нас болтальня. Там, где радио, вот у нас же, видите, написано внизу стрима, нормальный звук на радио слушать тут. И ссылочка. Вот, там болтальни за эфиром нету, а стрим — это стрим. На стриме болтальня всегда присутствует, поэтому оно тут всегда есть и будет. Вот. У нас люди, которые не любят болтальню слушать и хотят качественно музыку слушать, они включают параллельно стрим и радио. Вот. И переключаются время от времени, когда хочется просто песню послушать, включают одно радио. Вот. Когда надоело слушать, переключаются на стрим. Так, вот, я тут за эфиром гадал. Ну-ка, группа, отзовитесь мне, расскажите, почему я, те, кто придут, группа, почему я эту песню уже слышал? Расскажите мне, пожалуйста, мне прям очень, понимаешь, интересно. Мы тут с Ванькой выясняли, оказывается, в том году вы в Революшене не участвовали, вот, в последних пятницах не участвовали. То есть, а мне прям очень знаком припев, прям вот это ты-та-та-та-та там, и прям вот я чувствую, что я слышал эту песню где-то. Вот, мне просто интересно, я не докапываюсь, просто мне интересно, откуда это. Вот, у нас тут давеча такой же был группа, проект Брусника у нас звучал в эфире, вот, и я говорю, блин, как классно, то да сё, разговорились. Потом во ВКонтакте, думаю, надо добавиться в друзья. Захожу, а мы уже в друзьях. Вот. Думаю, что-то написать, а мы уже там и переписывались. То есть вот такое бывает. Вот такое бывает тоже, да. Там когда-то, где-то что-то. А потом раз, оказывается, мы уже 300 лет знакомы. Вот, ладно. Давайте уже будем уже объявлять победителей. Так, сейчас я вам голосовалку выкину на стрим, чтобы вы сами все видели. На первом месте у нас Карабасы, на втором месте Маски Илона, на третьем месте те, кто придут. Вот. Мне очень понравились. И Маски понравились, и те, кто придут, понравились. Вендетта очень понравились. Price of Fury с удовольствием бы сходил бы на концерт на живой, но с хорошо отстроенным звуком. Не в какой-нибудь маленький говноклуб, а именно прям вот с удовольствием бы сходил, послушал. Круговорот понравились, Докс понравились. Ну так, средненько, но понравились. Короче, нет, Докс не понравились. Все, вру. Сорян, Докс, вы поймите, я не для того, чтобы обосрать, это я просто для чего? Для себя заметочку делаю, потому что я когда проговорю, я вспомню. Диеката мне понравились очень. Вот, ребят, грузите своих треков на неформатку, повыбираю что-то еще. Ну, соответственно, нормальных записей, не лайв. Вот лайв, оно тут вообще не надо, потому что на радио это сложно взять. Вот, и с удовольствием что-то у кого-то возьму обязательно в какую-нибудь программу. Ну, сейчас у нас отборы закончатся, перекурим и что-нибудь куда-нибудь возьму. Вот, молодцы, сегодня почти все понравились. Честно, такое редко со мной бывает, но здорово. Но прям вот я честно говорю, вот мое бы мнение, Вендетту бы надо брать и все. Вот, ну, видите, у нас победили Карабас и Маски Илона. Вот, ладно. Друзья, все, давайте я буду останавливать голосование, ибо смысла уже нету дальше, да? Так, остановить опрос. Вот оно, тынц. Все, остановить. Отлично. И убираю его, понимаешь, с окна. Вот, ребят, я обидеть никого не хотел, ни в коем случае. Не обижайтесь на меня, ради бога, кому сказал, не понравился. Просто это не моя музыка, честно. Я живьем всех люблю, честно. Вот живьем я всех с удовольствием слушаю. Но я стал редко куда-то ходить, вылезать, честно. Вот, а в записи я придирчивый. Потому что, представляете, каждый день нагружают на неформатку. Каждый день там бывает по 100, по 200 треков. И каждый день это переслушаешь, оно вот так вот все потоком идет. Поэтому я всегда смело говорю, мне нравится или не нравится, потому что я ненавижу музыкантов. В принципе, я их в принципе ненавижу. Вот, ладно. Собственно, чего, друзья, выложу я запись эфира прошлой битвы, выложу запись этой битвы, но это будет в четверг, то есть завтра ночью, скорее всего, или в пятницу утром, или в четверг ночью. Вот, все будет, голосовалка висит на месте, никуда не пропадет. Услышимся со мной лично на неформатке, услышимся через неделю в среду, ну, опять же, в битве, вот, и все, после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Закончу я опять замечательной песней. Давайте мы замечательную песню послушаем. Я прям ее теперь включаю каждый раз.
0: Настучится осень, не будем думать об этом. Да никто и не просит. Надо бы съездить в тур.

сладкое масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит обмануть

0: поете. Если Захар вам неизвестен, ну что вы за дяди и тети? Кто узнал, забудет едва ли Захар, да он такой. Здесь нет никакой морали, морали здесь нет никакой. И мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов в микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. Едем домой, город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой. Едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: До завтра.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

Ты мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно, брат, твою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными, вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любители бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат, спокойно.

И, быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Alice in Chains! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак», но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал золотник, да дурак. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме. В основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви. И альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

Хотели, летели, да не могли забыть, как стреляла весна в неокрепшее сердце лучами света. Да стаями птиц, пролетевших над городом утром, так хочется чаю, обычного чая, нормального чая, не из пакетов и без бергамота.

Сидели, молчали, смотрели в глаза и боялись подумать, что это нам снится. 400 лет, 8 жизней подряд пролетели.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Друзья, в эфире
1: Неформатное радио.
2: Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

под откос. Мы снова в песка, как женщина кобаба, все в белом, нежность и страх затираем толченым мелом.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, фарма.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Пелос, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не был ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца он-мен-шоу, сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43 года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: кто я? Загнанный в угол раб. В руках человека.
1: И кони, бегут с подвалка. И все слушают неформатное радио.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.05 на наших зеленых системных. Так вот, с задержкой в 5 минут начинаем очередную программу «Без воды». Вот. Готов я по одному прям драть седые волосы из Гришиной бороды.
3: Но у меня есть чутка, есть уже.
2: Вот. Приеду в Питер, буду по одному выдергивать медленно и мучительно.
3: Трах-тебедок делать.
2: Вот, итак, друзья, здравствуйте. Давайте здоровайтесь, кто там у нас? Костецкий, Гриня.
3: Buenas noches, amigas. Ну, еще, конечно, не совсем ночес, но уже можно сказать, что на подходе.
4: Друзья мои, всем огромнейший привет, диджей Костецкий, диджей Зухер. И сегодня с нами вместе группа «Шоу Пророк Санкт-Петербург». Группа, которая уже не первый раз участвует в неформатном радио, не только в программе «Без воды», но и в целом в различных программах. Я посчитал, что самым грамотным, позитивным моментом предлетней недели будет именно пообщаться с этой группой, послушать их песни, потому что они настраивают на очень классный лад, на то, что можно прочувствовать лето через их музыку, и самое главное, настроиться на самый удобный для себя позитив, сидя в кресле, глядя на кубинский флаг, покуривая кубинскую сигару и попивая текилу вместе с группой «Шоу Пророк». Здорово, Гриш.
3: Ай-яй-яй, я жил Буэнос Ночес, рад всех слышать.
2: Вот. Ну, я могу тебе сейчас нажелать, ты же сейчас на природе.
3: Да.
2: На улице. Вот, чтоб тебя комары жрать начали сейчас прям. Слушай, так вот. Конкретно, по-питерски.
3: У меня вот как раз текила сейчас. Нет, текила сейчас, да, вот. Плещется. И ни один комар, короче, подонок не подойдет. Чертовый федералис.
2: То есть с этой стороны ты тоже подстраховался.
4: Слушай, Гриш, сразу первый вопрос. Во-первых, Зухер, ты перед тем, как я задам вопрос, расскажи, как с нами связываться.
2: Ну, как обычно с нами связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96475. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru. Туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Самая верхняя тема. Общаемся в комментариях к теме. Вот, и Натаха тут уже зашла. Приветище тебе, Натаха.
4: Натали.
2: Да.
4: Гриш, знаешь, первый, вот сразу первый вопрос, который у меня напрашивался еще в тот эфир, в прошлый наш год назад. Скажи, пожалуйста, вот мышление кубинское, мексиканское, это в крови или это то, что все-таки с тобой пребывает постольку поскольку? Во внешней жизни ты этим не пользуешься или это только в музыке?
2: Это в текиле.
3: Слушай, ну, на удивление, генетически я тут пытался проследить себя, и оказалось, что я примерно на восьмушку, а то и на шестнадцатую мексиканец. Не шутка. У меня действительно там есть какие-то очень дальние, древние родственники, которые жили в городке Тихуана. Я вот, правда, не понял, то ли это было в 19-м, то ли в 20-м веке в начале, но это было. Вот. А что могу сказать по поводу жизни вот наших реалий? Ну, я стараюсь быть каким на сцене, таким и в жизни. Мне кажется, артист обязан быть просто таким.
4: Угу. Гриш, вопрос перед тем, как мы познакомимся с первой композицией, сразу у меня напрашивается прям первым делом. Вот все, что выкладываешь, я частенько вижу твои, то, что выкладываешь ВКонтакте, твои новости. В принципе, они очень глубокие, они достаточно, ну, простому глупому человеку их не понять сразу с первого раза. Ты это берешь, делаешь сам, или же это ты где-то находишь среди своих друзей, компаньонов, партнеров по цеху?
3: Ну, ты имеешь в виду новости, которые на моей странице лично или на странице группы?
4: В основном на твоей личной.
3: Слушай, ну, вообще, моя страница личная, это, честно говоря, трешовник-то еще тот. Я туда очень много чего кладу. Мне присылают знакомые разные всякие картиночки, мемасики, там, всякую хренотень. Я сам иногда тоже где-то вижу что-то. Просто вот что мне понравилось, то я и выкладываю. Я реально не заморачиваюсь, не выискиваю ничего специально. Что, как говорится, что попалось на глаза, то и поищу. В общем, ну, людям, я так понимаю, многим нравится.
4: Да, я тоже с тобой не спорю абсолютно, на 100% людям очень многим нравится, поэтому давай мы сразу сейчас окунемся в мир музыки «Шоу Пророка», после чего еще поговорим, какая у нас первая песня, Зухер.
2: Не, какая у нас первая песня, Гриня?
3: Гриша, я считаю так. У нас вот совсем недавно, буквально в этот четверг, вот в прошлый четверг, вышел новый сингл. Называется «Рома Революция». И я вот предлагаю, давайте послушаем с этого сингла песню с названием «Революция».
2: «Революция». Так, это же ее надо еще... Смотри. А у меня ее нет.
3: Да ладно.
2: У меня «Трезвенник», «Карибский», «Плач плаче», «Буэнос». С днем рождения, Эрнеста, «Коктебель» и «Увидеть море».
3: Да там, смотри, должно быть. Ладно, давай ставь «Увидеть море», а «Революцию» мы еще найдем сейчас.
2: Вот все, что ты мне прислал. Вот видишь, как вредно.
5: Нет, кстати, все хорошо, на самом деле. Это хорошо укладывается передача. В канун лета «Увидеть море» очень многие хотят, поэтому, я думаю, песня пойдет как нельзя лучше.
2: А «Умереть» тоже, думаешь, туда оно?
5: «Увидеть и умереть море».
2: Ну, поехали, ставим, слушаем.

0: поехали по этому. Вот, тем не менее, ты мне скажи, как прошел вот в прошлом году этот вернее, прошло это мероприятие?
1: Слушай, ну хорошо прошло, был. Не могу сказать, что лично с Фиделем, да. Не могу сказать, что был большой клуб, но такой вполне известный наш питерский клуб Манихани. Можно сказать, это легендарный. Ну и, собственно, собрались в нем, естественно, легендарные музыкальные коллективы, чтобы отметить день рождения легендарной личности.
2: На самом деле, ребят, мы уже вот минут пять просто трындим в пустоту, потому что я забыл нажать кнопку эфира.
1: Детка, ты огонь.
2: И люди просто слушают нашу подложку музыкальную. Вот коняшка написал такой облом, говорит, включил и такой облом. Уже третью минуту бэкграунд херачит. Вот. То есть сегодня у нас идет облом за обломом. То Гриня нас обламывает, то мы обламываем всех. Но тем не менее, мы уже вернулись. Про сомбреро, про твое, про большое никто не слышал.
1: Могу повторить. Да. Я не хожу по Питеру в большом сомбреро. Я только на концертах, но в пончо, да, хожу.
0: Это клуб пончо. Нет, да и да. Слушай, Гриш, опять же, хотел в продолжение разговора. Мы вот в прошлом году, когда была наша предыдущая встреча, ты планировал, ну, мы за кулисами такое было, у тебя было в планах выступить с какой-нибудь классной группой на сцене в ближайший год. Было ли это, осуществил ли ты свою мечту?
1: А, ты это имеешь в виду вместе с кем-то?
0: Да, вместе с кем-то на сцене. Ты тогда пожелал сам себе и своей группе, чтобы вот за кулисами, чтобы вы на сцене оказались каким-то коллективом, с которым было море драйва, море позитива и просто много музыки.
1: Слушай, ну, на самом деле, честно говоря, специально я для таких вещей ничего не делал, и с кем я хотел выступить, пока не получилось, но, как обычно, не было счастья, да несчастье помогло. Мы в этом году отмечали день рождения Боба Марли 6 февраля, и совершенно случайно, буквально за неделю, в нашем городе нарисовались эти ребята с Ямайки. Угу. Прям настоящие ямайские, это самое, там девочка поет, и с нею еще это самое, парнишка там что-то там читает, и диджей. Угу. В общем, они каким-то чудом оказались в Питере, узнали о нашем фестивале и говорят: о, можно мы с вами сыграем, мы типа ямайские чуваки, самое,
3: там девочка поет,
1: самим и... Богом работали. Вот. Ну, надо понимать, что там за границей хип-хоп и регги, они очень близко связаны, не то что у нас. Ну и, собственно, вот, конечно, я их позвал поиграть. Ариша and Kelly Sound, по-моему, называются. Вот. Ну, понятно, что они играют музыку, которая востребована на Ямайке, то есть это не совсем регги в нашем понимании, но близко. Но вот мы вместе с ними устроили джем такой чумовой, пели Боба Марли, вот, одну из самых известных его песен, Iron Lion Zion. Знаете, удивлен я был до глубины души, что эти ребята, живущие на Ямайке, не знают слова этой песни. Представляете?
0: Ну, вполне возможно, я тоже не знаю.
2: Они, может, даже не знают, кто такой Боб Марли. Это тоже вполне возможно.
1: Видишь, в чем дело? Боб Марли на Ямайке — это точно не руки вверх у нас. Это скорее смесь Шевчука, БГ, Кинчева, Арии, Кипелова и Король и Шута вместе. Вот это. Вот для них Боб Марли.
2: Слушай, а в Питере есть какой-то аналог, вот как в Москве, Университет дружбы народов?
1: В Питере?
2: Может может тебя просто киданули, может, это уже какое-то второе поколение орусевших чернокожих, которые прикидываются иностранцами, дабы их пропускали на сцену. А на самом деле они живут там где-нибудь уже давно.
0: В Бирюлево?
2: Не Бирюлево, что там в Питере у нас где-нибудь. В Рыбацком там вот. И делают вид, что они иностранцы.
1: Слушай, ну нет, я видел как бы их сайт, их странички, их фотографии со Snoop Dogg'ом. Как бы, походу, ямайцы настоящие, да.
0: Там в Кумаре были они, еще кто-то. Походу, Snoop
2: Dogg. И стрелочка на тучку — это Snoop Dogg.
0: Да, вот видите, нос. Слушай, давай дальше мы быстренько музыку. Какая у нас следующая песня?
2: Ну, «Революция» обещанная.
0: «Революция», давай послушаем. О чем песня? Расскажи, Гриш.
1: Слушай, песня о...
0: «Революция», да?
1: Не совсем. Она о том, что общество потребления нас всех съест, выплюнет. И даже саму идею революции, которая направлена против общества потребления, она тоже съест и выплюнет. Такая вот немножко безысходная, но одновременно и философская композиция.
0: Отлично, давайте слушать «Революцию».
2: Вот мне явно не хватает текилы, чтобы... Я даже не понял, что ты сказал, но тем не менее, поехали.

0: А итак, друзья, 21:28 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас четверг, поэтому очередная программа «Без воды». Сегодня у нас в гостях, так это, как сказать, на пол шишечки. Давайте уже называть вещи своими именами. На пол шишечки у нас группа «Пророк».
1: Алло, алло.
0: Потому что эти сволочи то подключаются, то отключаются. Я, блядь, начинаю...
1: Нет, Сережа-то не отключался.
0: Уже реально начинаю материться, прям вот уже в эфире. Вот. Слушай,
1: ну давай я здесь что.
0: Вот, и больше не пропадай, скотина.
1: Я
0: уже боеголовку направил на Питер.
1: Странно, что разорвалось соединение, непонятно. Я вроде как бы онлайн, а вот с чата меня сбросило.
0: Вот. И все. Я забыл, что я хотел сказать. Короче, я ругался.
1: Никуда не...
0: Оп, и пропал.
2: Никуда я больше сказал не про...
0: И все. Вот, ну ладно, давайте зачитаю пока, что там нам в эфирный чат. Вот, коняшка написал годный трек «Засранец не повстанец». Что делать с этим Грицаном? «Засранец не повстанец». Так, Натаха вот пишет: я уже фанат, такую песню я уже слышала. Может, она в 5 плюс 1 была? Нет, она не была, потому как это прям вот свежачок. Прям свежачок. Вот в четверг вышел сингл у ребят. Три песни. Вчера была одна из этих песен, а вот сегодня звучит «Революция» как раз.
1: Слушай, это не я уже отвалился, это вы меня сбросили.
0: Нет, мы тебя не сбрасывали. Вот честно.
1: Давай, я снова здесь.
0: Ну, короче, у тебя уже есть фанат.
1: Это прекрасно. Привет ему. Буэнос ночес, сеньор. Это девушка или мужчина?
0: Сеньора.
1: Сеньора. Сеньорита, надеюсь, все-таки. Сеньорита, это прекрасно.
0: И коняшка написал тебе, что это годный трек. «Засранец не повстанец». Понравилась ему фраза.
1: Ты не повстанец, засранец. А мне больше, знаешь, что там нравится? «Потребляцких капищ сияют огни. Здесь сегодня заправляют шаманы прибыли. Культы скидок, ритуалы распродаж». Вот это мощно.
2: Собственно говоря, я тоже такую траву люблю.
1: Называется, сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный.
2: Слушай, Гриш, у меня прям невольный вопрос. А вы хоть раз в своей жизни сделали кавер на какую-нибудь группу?
1: Да, конечно. У нас, ну, питок.
2: Кроме Боба Марли.
1: У нас есть кавер на Тита и Тарантула на «Автодак». У нас есть кавер, пара каверов на «Шахрина». У нас есть кавер на «Кино». У нас есть кавер на Муслима Магомаева. И какой-то еще. А, и там пара на этих самых мексиканских народных.
2: То есть то, что знаете только вы.
1: Ну почему? Кукарача, например. А кукарача, а тебе некуда бежать. Это песня мексиканских партизан, кстати. Кукарача — это таракан. Тараканом они называли солдат федералис, потому что солдаты очень любили такие усы длинные, вот, которые их делали похожими на тараканов. Ну, трава в Мексике убойная, я уверен.
2: Слушай, Гриш, расскажи всем слушателям в данный момент неформатного радио, кто, напомни, вернее, всем слушателям, кто входит в состав твоего замечательного коллектива «Пшо Пророк».
1: Да, значит, в составе нашего повстанческо-шаманского оркестра «Пророк» на данный момент числятся следующие не повстанцы, а засранцы. Значит, клавишник наш Игорь Пелихатый. Вот, он самый, ну, вместе со мной, с самого основания коллектива. Остальные все попозже пришли. Потом, значит, наш гитарелло Андрей Дятлов, наш пулеметчик неприостановленный. Значит, басист Мигель Иванов, барабанщик Денис Филиппов, Дима Крестьяшин, Шин у нас перкуссионист и бэки поет. Вот. Еще мы сейчас частенько будем применять трубача Виктор Лукин, он как бы играет в группе «Портофранко», но иногда с нами будет тоже подыгрывать.
2: Гриш, скажи, это правда, что вы с 98 года уже на сцене?
1: Да, точно.
2: То есть у вас без малого через год уже юбилей?
1: Да, слушай, точно.
2: Я тебя удивил так немножко. Слушай, а вот что за эти 20 лет изменилось вот с 98 года до настоящего времени?
1: Слушай, ну могу сказать, что волосы на голове у меня стали длиннее. Однозначно.
2: Ну, это само собой.
1: Ну, во-первых, мы стали другую музыку играть. Видишь, у нас где-то лет 5 вылетело, потому что мы там играли русский рок, который, в общем, играли все. Угу. И, можно сказать, 5 лет реально музыки, ну, в общем, не было. Ну, была какая-то непонятная немножко музыка. То есть мы себя искали. Вот только с 2003 года мы стали играть примерно такую же музыку, как играем сейчас. Ну, мне кажется, вот это главное. Вот, а так вообще, серьезно, ну, надо признаться, что даже, например, у меня тетя там живет в Германии. Вот недавно я присылал этот сингл наш новый «Послушать Рома Революция». Она послушала и сказала, да, оркестровка серьезно улучшилась. Вот, а тетя далека от рок-музыки бесконечно. Но раз она просекла, значит, и впрямь не зря, так сказать, мы это стараемся.
2: С 98-го года тетя следит точечно за вашим творчеством.
1: Она так следит, да, в общем, не особо. А сейчас, как я как понял, как она уехала в Германию, она больше начала следить, потому что, так сказать, связь с родиной в некотором смысле теряется.
2: Угу.
1: И больше концентрируешься, конечно, на родственниках, там, на их нюансах их жизни.
2: Слушай, ну опять же, хотелось бы вернуться в прошлый, вот прошлогодичный вопрос. Напомни мне, точнее всем присутствующим сейчас на неформатном радио, откуда берутся мотивы латиноамериканские, откуда берется интерес к этой музыке, откуда вообще он создается, кем он создается?
1: Слушай, ну, скажем так, тексты пишу я в нашей группе на 99,9%. Угу. Тут есть одна песенка, единственная, «Коктебель» записанная. В ней первый куплет написал наш Андрей Дятлов, гитарист. Вот, остальное уже там все я допиливал. Ну, а откуда происходит это все? Слушай, ну, происходит. Как-то вот подключаешься я к единому информационному полю таким образом, что мне вот эта эстетика меня вставила и прет до сих пор. И я уже не вижу причин, почему меня не должно прекратить переть от этого.
2: Это я понял. Здорово.
1: Утил очень люблю, тут все однозначно.
0: Я же говорю, с текилой в него этот дух вошел. И никак не изыдет. Когда...
1: Опять же, ну, я увлекался Кастанедой, творчеством, практиками тоже занимался. Ну, а потом «От заката до рассвета» посмотрел фильм. Меня впечатлило по полной. Вот, потом после, значит, как ни странно, Пелевина, о Че Геваре я узнал из книжки Пелевина. То есть я где-то слышал что-то краем уха, но только прочитав Generation P, я как бы понял, что, ну, что это не просто там что-то такое, а действительно там явление, событие, легендарная личность, и стал интересоваться уже этим вопросом более серьезно.
2: Отлично. Какая следующая у нас песня сейчас
0: позвучит? Ну, я так подозреваю, как Коктебель будет, да. раз уже мы его затронули.
1: Летние мотивы, да.
0: Поехали, ставим, слушаем. Поехали, Коктебель. А ты не нажимай кнопку.

0: Ну вот. И даже никто не отключился. Прям не может не радовать. Итак, друзья, 21.40 на наших зеленых системных. Еще 20 минуточек мы будем с вами. Мы это кто? Это Костецкий, Зухер. И в гостях у нас сегодня группа ПШО Пророк. Мне все время хочется слить как-то эти два. Почему вы не назоветесь?
1: Как-то... Шарок. Шарок.
0: Да, Пшарок. Вот все время хочется так сказать. Беда какая-то у меня. Вот, как с нами связаться? Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и удобнее всего, наверное, общаться во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, давайте, еще 20 минут у вас есть. Можете какие-то вопросы ребятам задать, можете поматерить нас. Короче, общаемся. Общаемся, так будет интереснее. Костя.
2: Да, Гриш, слушай, знаешь, какой вопрос? У тебя вот никогда не было творческих мытарств? Вот такую, когда уже песню сочинил, одну хорошую вроде как сделал, и потом, слушая ее, тебе начинало надоедать, собственно, вот все, что ты сделал.
3: Слушай, ну, конечно, бывало постоянно. Бывает. Это нормальный, естественный процесс творческий. Знаешь, вообще бывает как? Бывает, пишешь, ну, вот что-то пришло там в голову, да, что-то записалось там, какая-то мелодическая возникла там подоплека. Ну, припев, скажем, песни получился. Через какой-то годик там, через пол, написался куплет. А потом что-то, знаешь, взял и куплет перенес в другую песню. А в эту другой сочинил. Так бывает, это нормально. Это как скульптор отсекает все лишнее с куска камня. Вот так же и с песнями. Они же, понимаешь, как бы настоящие песни не пишутся, они приходят, случаются, вернее. Так что это абсолютно нормально. Творческое горнило, так сказать.
2: А что ты видишь со сцены? Это, по большому счету, люди, которые просто-напросто начинают расслабляться, потягиваясь на солнышке, или же это люди, которые, поднимая руки вверх, начинают вместе с вами плясать?
3: Я стараюсь со сцены в зале разглядеть сиськи. Люблю я, знаешь, сиськи пялиться из зала. Это очень полезное занятие.
2: Так, ты на свои или про другие?
3: По что? Ну, конечно же, какую-нибудь красотку высматриваешь, мутячу бониту, и начинаешь на сиськи пялиться.
2: И, в принципе, пофиг концерт.
3: Серьезно, конечно, обычно, понимаешь, когда играешь в клубах, всегда зал в темноте, про эти самые, все освещение на сцену, и почти толком ни хрена не видно. Вот. А на опен-эйрах видно все. Иногда даже, может быть, что-то хочется развить.
2: А было такое, что хотелось уйти со сцены раньше, чем начал выступать?
3: Ну что, упал со сцены раньше, чем начал выступать?
2: Нет, это тоже хорошо. Нет, уйти со сцены раньше, чем вот начал выступать. Было ли такое желание? То есть, ну, невосприятие публики вообще?
3: Понимаешь, как бы артист, он на сцене становится полноценной сущностью, а до этого так, текиловый алкоголик.
2: Понятно, то есть восприятие публики, все зависит от текилы.
3: Вы знаете, сеньор, я тут почитал, что пишут, что нету фирменных ай-яй-яй. Так вот, фирменная ай-яй-яй.
2: Ну?
3: Так
2: и где?
3: Радио. Ой-ой-ой.
0: Это он добавил тем, кому не хватает. Ай-яй-яй.
2: Ой, гриня. Гриш, скажи, в каких-нибудь других проектах ты участвуешь, или у тебя сугубо прям все, ты отдался целиком и полностью творчеству ПШО Пророка?
3: Ну, у нас есть такой бытовой проект велосипедного алкоголизма, я его называю. И знаешь, я этому проекту частенько отдаюсь гораздо больше, чем Пророку. Пророк у нас концерт, он там пару раз в неделю, а вот велосипедным алкоголизмом мы называем это велосеки, или алковелосеки, да. Алкоголизму велосипедному я предаюсь почти каждый вечер, ну, когда погода, естественно, хорошая. А погода хорошая, понятие относительное.
2: А, то есть такой пьяненький через поребрик в Неву, так все, да?
3: Не, ну ты что, я хорошо езжу, я уже года лет 5 уже, наверное, не падал. Ну, по собственной воле, конечно. КамАЗы, когда врезаются, не считается.
2: Ну, пускай КамАЗ сам виноват, собственно говоря. Итак, у нас следующая композиция какая?
3: Слушай, ну давайте послушаем. С днем рождения Эрнеста, тем более мы о нем говорили совсем недавно, команданты. День рождения у него, опять же, не совсем скоро, 15 июня, но уже, знаешь, уже вот-вот.
2: В преддверии.
3: В преддверии, да.
2: Итак, Эрнесто.
0: Эрнесто, Эрнесто, поехали.

0: Итак, друзья, 21:49 на наших зеленых системных. Пошел уже обратный отсчет, 10 минуточек до конца эфира. Вот, коняшка написал: моя любимая песня «Упшо Пророк». Кстати, Гриня, у тебя получился в том году фест по поводу днюхи Че Гевары?
1: А я же рассказывал, но у нас был, да, не такой масштабный, как достойный этого человека фестиваль, но в таком среднем клубе как бы был, да, фестивальчик вполне. Все хорошо. А вот в этом году, скажу честно, не планирую.
0: Я только вчера тут рассказывал, что вот, пророки — это те, кто каждый год делают, а он раз в этом году не планирует.
1: Абсолютно прав. Вот в этом году не получается, к сожалению. Вот. Но зато могу сказать, что нас позвали в чудесный город Кёнигсберг, который, как известно, является анклавом нашей матушки России. Вот, в Европе. И там есть ребята, инициативная группа, которые уже далеко не первый год проводят так называемый Че Гевара Фест.
0: Ну, вот, расскажешь.
1: И, в общем, мы с удовольствием к ним проедемся и посмотрим на этот отдаленный закуток нашей родины. Ну и с единомышленниками пообщаемся.
0: Я вот на самом деле давно пытаюсь добраться до Калининграда, и что-то как-то вот у меня не выходит. Вот.
2: Да. А вообще нужен загранпаспорт, Захар. Мне сказали старожилы. Да. Вот. Пешком туда не дойти. Ага, через границу не пускают. Гринь, знаешь, что хотел тебя попросить? Ты мне скажи, рядом с тобой.
1: Можно Гринь. На пароме. Паром ходит от Питера только, да.
2: Прямо от Питера и туда напрямую.
1: Да, до Калининграда ходит паром.
0: Без загранпаспорта можно.
1: Да, ну ты же не вступаешь на территорию.
2: Нет, ты садишься и гребешь просто, понимаешь, тебе дают лодочку, долбленочку, ты тащишь. Да,
1: ручкой.
2: Гринь, кто с тобой сейчас находится рядом? Ты мне скажешь, поскольку ты на улице, какие друзья с тобой рядом находятся в данный момент? Ты хоть их вот расскажи всем, кто рядом с тобой.
1: А со мной мои почтеннейшие амигос, это наша, так сказать, элита нашего алковелосечества. Не все, правда, на велосипедах сейчас оказались. У нас есть, вот я вижу одного мутанта на роликах, двое вообще пехотинцы. Значит, представлю тогда человека, который поддержал меня сегодня в нашей велоборьбе, я бы сказал. Это Саша Баранов, мой почтеннейший амигос. Санчо, передай привет всем.
3: Всем привет.
1: Так, дальше едем. Это вот Слава Зной. Вот это роликовый мутант, да.
2: Ты куда подставил сейчас телефон?
1: Его супруга Катя. Катя, поздоровайся со слушателями неформатного радио.
4: Привет всем.
1: Дима. И вот сеньор Дмитрий с нами, Дима.
5: Всем привет, слушателям Сахалина.
1: О, вот оно как. Широка наша родина, матушка. Да, нас сегодня небольшая такая компания уютная.
2: Слушай, Гриш, я думаю, сейчас мы сделаем следующим образом. Мы сейчас послушаем очередную красивую, я уверен, позитивную песенку от Шоу Пророка, после чего мы пообщаемся, скажем массу хороших вещей слушателям неформатного радио, и завершим какой-то... Ты мне скажи, сейчас какая должна песня прозвучать, и какой песней мы можем спокойно завершить наш эфир?
1: С нашего вот нового сингла. Угу. Композицию под названием «Веселый десантник Уго».
2: Угу. Это сейчас
1: была посвящена. К сожалению, написал ее достаточно давно, лет 5 назад. Я так хотелось лично.
2: А почему, Уго, к сожалению?
1: Ее... Даже нет, не 5, больше, наверное, лет 7. Но не удалось. Уго, к сожалению, в 13 году умер трагически, да.
2: Все, вопросов больше не имею. Значит, сейчас эта песня звучит, да?
1: «Веселый десантник Уго», да. «Вива Элюга».
0: Поехали. Поехали.

0: Ну, очень длинный органчик в конце. Вчера я психанул на этом моменте. Ну, когда же ты...
1: Участник!
0: Когда же ты, говорю, закончишься? Вот, ну, что у нас? Пошел обратный отсчет. 2 минуты до конца эфира. Давай, желай.
1: Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Как это кто-то уже говорил. Я желаю всем слушателям неформатного радио и, конечно же, тем, кто создает это радио, всегда оставаться бодрыми, веселыми, позитивными, потому что нытье не помогает делу никогда. А бодрость, радость и позитив хотя бы неприятности делают не такими неприятными.
0: Вот молодец. Вот тебе спасибо. Теперь все неприятные неприятности улыбнутся и станут еще неприятнее.
1: Либо наоборот.
2: Гриш, у меня крайний вопрос к тебе. Ты мне скажи, вот позитивные нотки в музыке, позитивный настрой, это способ борьбы с внешними проблемами или же это настрой по жизни?
1: Настрой по жизни однозначно. Это, с проблемами внешними. Надо, знаешь, как там, как говорят в Одессе, что... Так если проблему нельзя решить, так что беспокоиться за нее? А если ее можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы.
2: Угу. Понятно. Такие велосипедные проездки тебе долго не даются, я понял тебе. Они тебе выходят боком потихоньку. Расходы сплошные. Никаких проблем.
1: Конечно. Ну, я тут на мотоцикл собираюсь пересесть. Ну, как пересесть? Параллельно начать ездить. Вот, думаю,
2: рядом, что... велосипедный мотоцикл.
1: Уже справлюсь. Придется силы, правда, завязать, но что делать?
2: Слушай, скажи, какая песня сейчас должна прозвучать в завершении прекрасного, замечательного музыкального вечера?
1: Давайте послушаем в конце «Трезвенник, девственник, праведник».
0: Вот я угадал, я уже ее поставил.
1: Знаете, вот интересно, что песня на самом деле вроде как мужская такая замышлялась. Ну, она такая на основе Кастанеды на самом деле написана. А вот ее очень любят девчонки. Прям, по-моему, больше, чем мужики.
2: Ну, может, давайте слушать на этом...
1: Сеньориты и сеньоры, чем сеньоры.
2: Спасибо еще раз, Пшо Пророк, за сегодняшний эфир. Спасибо еще раз Грише и всей его команде за то, что они делают. Огромное спасибо. Хотелось бы почаще слышать их на открытых площадках. Хотелось бы почаще их слышать уже во всеуслышание, чтобы это было с кремлевских стен звучала ваша музыка. И самое главное, что хотелось бы пожелать всем начинающим артистам. Равняйтесь на тех, кому музыка идет в кайф. Те, кто занимается музыкой ради собственного удовольствия, я надеюсь, что это действительно принесет вам определенный позитив и удовольствие. Как Пшо Пророку это приносит любой кактус, понимаете? Вот они увидят в окне кактус, и все это уже навеивает какую-то музыку, что-нибудь текильное, наливают себе сразу в стаканчик, и уже рождается новая позитивная музыка. Гриш, спасибо тебе огромное. Всем неформатным слушателям огромное спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Эта программа «Без воды» была сегодня. Через неделю какая группа будет, я скажу буквально на следующей неделе, уже буквально завтра, вернее, даже скажу, какая группа будет через неделю. На этом я прощаюсь.
1: Ну, адьос, амигос!
0: Да, спасибо огромное, Гриня, тебе, твоей группе, спасибо слушателям. Услышимся теперь со мной в среду, в следующую, в программе 5+1, ну а следующий четверг, само собой. Итак, трезвенник, девственник, праведник, а после него выйдет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет, не отключайтесь, всем пока. А, кстати, запись программы, кто не успел послушать сначала, завтра появится у нас на сайте, то есть сможете найти. Все, всем счастливо. Пока.
3: Ай-яй-яй, не смог.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо,

подойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

жалуется порой, что я мертвец, из-за чего мертвецки пьян бываю. Хотя, дружок, свою меру знаю, и, отрубаясь, слышу молодец. Мой глаз устал от праздной суеты, когда слова всего лишь оболочка, когда ни в чем ты не уверен точно, проснувшись утром, ты ли будешь

Поверь мне, друг, что этот мир замерз, и в нас, увы, не примет он участие. Виной в том моя душа отчасти, живая часть растерзанной звезды. Мне кажется порой, что я мертвец, из-за чего мертвецки пьян бываю. Хотя, дружок, свою меру знаю, и, отрубаясь, слышу «молодец».

0: ты его хранил? Какой нахрен танк?
1: А? Затянула пацана на узды тугие. Вот такие, брат, дела, такая индустрия. Такая индустрия.
2: Такая индустрия.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Ионский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтловских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа, Цой-герой там. Ну, это там, как у них там. И что, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. К концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
3: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Итак, друзья, здравствуйте. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Когда я сказал 00.00, у меня как раз стало 01.00. Я слишком долго тарахтел. Вот, привет, Октябринка, привет, Евгений, привет, Антоха. Вот, это те, кто уже висят у нас в чате на стриме. Вот, здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте все, кто слушает нас онлайн. Здравствуйте все, кто будет потом переслушивать нас в режиме подкаста. Вот, ну и, конечно же, огромный привет тем, кто смотрит сейчас стрим. Хочу сразу рассказать, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть сайт неформатная.ру. Если там нажать кнопочку «Слушать радио», вот, откроется страничка, и внизу, прямо под проигрывателем, есть чат. Можно туда писать. Я вижу эти сообщения. Кому удобнее общаться во ВКонтакте или в Ютубе, находите там во ВКонтакте группу «Неформатное радио», в Ютубе канал «Неформатное радио», прям там сейчас идет стрим, вот, и в комментариях к стриму можете писать, их вижу я, и их видят все эти комментарии, собственно, вот они, вот, далее. Те, кто слушают радио, у тех все хорошо. Те, кто слушают стрим, предупреждаю сразу. Если рядом с вами дети, или оденьте наушники, или выгоните детей к чертовой матери из комнаты, потому что на стриме нет-нет да и да. Вот, по поводу качества музыки, если вы хотите слышать нормально песенки и всякие, понимаешь, наигрыши, отыгрыши, то включайте радио. На стриме звук самой радиотрансляции, он постольку-поскольку. Вот, далее, что еще? Самое важное, что-то я хотел сказать и забыл. Что я забыл сказать, друзья? Ладно, давайте начинать. Итак, что-то я хотел сказать. Я все, вот. Мы тут перед эфиром с Октябринкой рассуждали на тему «Наступил сезон лени». Вот, у меня, видите, у меня даже мозг отдыхает. Даже у мозга лень, он вообще, понимаешь, не соображает, что и как. Вот, я забываю слова. Забывай, что надо делать. Ну ладно, как-нибудь переживем неприятность эту. Давайте начинать. Итак, сегодня у нас вторник. Сегодня у нас неформатная бомбардировка, 101 выпуск. И сегодня мы слушаем музыку, которую прислала мне компания «Бомба Питер», они же «Балт Мьюзик», в лице Дарьи. Вот. У нас новый подписчик Саня Булгаков. Приветствую тебя. Вот. И что? Сегодня у нас не 8 треков, как обычно, а 7. Почему-то 7 мне сегодня прислала Дашка. На все есть сопроводиловка. И, по-моему, никого из них я даже и не знаю. Ну-ка, сейчас я еще раз прокручу списочек. Вот вообще никого. Все новенькие. Краснокнижники у нас были, а больше никто не был. Так что сегодня я никого не слышал, поэтому сегодня буду слушать вместе с вами, и составлять впечатление. Музыканты, вот, вспомнил, что хотел сказать. Музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, пишите в комментариях свои ссылки на свои группы, на свои ближайшие выступления, на свои там странички во ВКонтакте, прости господи, в Одноклассниках, на Mail.ru, просто сайты, но, пожалуйста, делайте это тогда, когда слышите свою песню в эфире. Вот, потому что люди бывают, слушают, им понравилось, хотят продолжить с вами знакомиться, а вас тут и нет. Поэтому, музыканты, пожалуйста, проявите активность. Вот, но почему-то Саня Булгаков, привет. Почему-то, когда у нас идут эфиры от «Бомбы Питер», как-то у нас музыканты малоактивны. Вот. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь все это уже, понимаешь, наладится. Из «Бомбы Питер» музыканты тоже будут активничать. Итак, давайте начинать. Итак, первая группа.
первая группа у нас... Так, сейчас я бэк чуть-чуть откачу назад, а то он у меня закончится раньше, чем я зачитаю. Начинаю читать сопроводиловку. Первая группа у нас называется «Рыбы». «Рыбы». К сожалению, не указана дислокация. Откуда ребята, не знаю. И про себя у них написано следующее. Люди, прием, с вами будут разговаривать рыбы, и вам это на все 100% понравится. Свежий альбом группы «Рыбы» понравится и тем, кто купается в ретро-настроениях и бороздящим новые музыкальные просторы. Синтетические звуки, которыми наполнена музыка, создают эффект контакта с внеземной цивилизацией. Уникальный шанс ощутить прикосновение с помощью технологий, которые нам еще неизвестны, звуком до самого мозга. Такова невероятная сила мысли. Вот, ну, по-моему, у нас очередные музыканты под грибами. Ну, давайте послушаем. Итак, «Рыбы», трек называется «Люди как люди», откуда, ребята, не написано, к сожалению. Вот, «Рыбы», если есть вы тут у нас в чате где-то, давайте отзывайтесь, рассказывайте про себя, поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:11:49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже только что у нас отзвучала группа «Рыбы». Вот, «Люди как люди». И я тут за эфиром сейчас разветвлялся на тему того, что очень похоже на технологию. Ну, прям очень похоже на технологию в плане вот эти вот, как это, не ритм, а все, мой мозг устал. Как это? Короче, вот лейтмотивом как-то у меня прям технология шла и шла и шла. Вот, хотя начало прям сильно на Alan Parsons Project было похоже, но я прям уже начал та-да-да-да-да-дан про себя петь. Но раз, и там какая-то прям очень бодрая гитарка появилась и начала делать вяу-вяу, и прям сбила у меня это ты-ды-ды-ды-ды-дым. Так что все окейно. Вот, Серег Даткай нарисовался, наш кыргызский друг, наш пермяк Витос нарисовался. Вот, и задал я тут за эфиром вопрос, куда делась группа технологий. Вот, и, ну, я уже повторюсь в эфире. Где-то я видел какой-то видос, по-моему, на Ютубе. И мне кажется, что это было про технологию. Хотя вот я сейчас засомневался, но мне кажется, все-таки было про технологию. Что там, короче, люди, которые изначально придумали технологию, не те, которые пели и играли, а те, кто ее спродюсировали, те, кто ей писали музыку, слова, вот, они вроде как сильно возмутились тому, что какие-то, понимаешь, чуваки ездят по сборным концертам и ничего им не отчисляют, подали на них в суд, разогнали всех музыкантов и сейчас собирают новый состав. Но вот я не помню, про технологию ли это было или нет. Вот, может, я что-то путаю, но мне кажется, да. Мне кажется, ну-ка поправьте меня, если я не прав, или подтвердите мои ваши слова кто-нибудь, кто в курсе. Напишите мне. Так, Мор Мире у нас нарисовался. Почему такой интересный ник? Мор Мире. Мор Мире. Вот, это у нас группа «Свет проклятых слез». Звезд. Но это будет позже. Это будет сильно позже. Вот, а пока двигаемся. Так, что нам тут написали? Это неправильные рыбы, бодренько, но не мое. Так, грибы, соли и кислоты ГНК не дорабатывает. Так, что еще? Что еще? А вот, собственно, и все. Вот, собственно, все. Вообще нету по песне комментариев. А зря. А зря. Трек интересный, конечно, получился. Вот, несмотря на то, что прям очень много отсылок и туда, и сюда, и сюда, и туда. Вот, еще бы, конечно, поработать бы над красотой кадра. Но, в принципе, начало такое бодренькое. Поехали дальше. Далее у нас Сергей Жирков. «Питер-Париж» называется трек. И написано следующее. Релиз «Питер-Париж» является эклектическим подбором трех песен, объединенных общим лирическим настроением. Собственно, и все. А, вот Ринка пишет, я писала выше. Прикольно, прикольно. Вот, ну, прикольно, да. Вот, итак, Сергей Жирков, по-моему, он у нас когда-то звучал уже. Давайте послушаем «Питер-Париж». Мне кажется, этот человек, на которого я ругался, про Лепса, мне кажется. Ну, давайте еще раз послушаем. Вернее, вообще послушаем. А там уже определимся.

забываюсь от браги на ваших костлявых руках. О, ночи, не надо мне света.

Итак, друзья, Сергей Жирков, Питер, Париж. Ну, я так подозреваю, что из Питера человек. Вот, и я тут перед тем, как прозвучала песня, подумал, что это человек, которого я ругал за сильную очень... Господи, аж забыл, про кого я ругал-то его. Все, друзья. Это я не пьющий. А представьте, если бы я бухал. Твою мать, я слова начал забывать, фамилии начал забывать. Вот, про Лепса. Про Лепса я ругал. Вот, а потом сейчас услышал, слышу, нет, другой голос. А потом думаю, а вдруг этот человек прям вот услышал нас и сказал, да все правильно, зачем же я Лепсом пою? Вот, расскажи мне, Антоха, ты все помнишь, был ли у нас Сергей Жирков и ругал ли я его за Лепса? Потому что я честно не помню, хоть убей. У меня вот беда какая-то. С именами, с фамилиями. Смотрите, Мор Мире ответил мне на вопрос. Такой, говорит, ник — это черный брюлик, имя на эльфийском языке. Вот, к чему я сразу закричал, но ведь эльфийский язык — это придуманный язык. Вот, и смотрите, тут же у меня в голове выросло что? Ведь целая туева хуча людей разговаривают на эльфийском языке. Да? Да. Вот. И что-то там даже понимают. Вот. У меня вопрос какой? Как к Мор Мире, как к человеку, который знает, что такое эльфийский язык. Кто систематизировал эльфийский язык? Да? Кто выдрал его из... понимаешь, ну, на эльфийском писали многие. Начнем с Толкина. Да? Потом Сапковский. Так? Кто у нас еще с эльфами дружил? Ну, вот явные. Толкин, Сапковский. Ну, я вот из этих вот, из не наших, из не русских. Ну, как минимум два, да, таких маститых. Ну, я уверен, что можно насобирать еще целую кучу писателей, которые тоже, вот, понимаешь, на эльфийском что-то там разговаривали. Вот, и... Был же какой-то человек, который систематизировал всех писателей, выдрал оттуда все языки эльфийские и сделал из них одно. Какой один человек это сделал? Вот. И перевел. А есть ли, вот второй вопрос, есть ли эльфийско-русский словарь? Очень мне интересно. Вот, конечно, Толкин пишет, Мор Мире, он и есть создатель. Да нет же, нет, вот тут я не соглашусь. Очень многие люди, которые, понимаешь, которых. Так, ладно, вернемся мы к музыке. Клон Лепса был, но, насколько помню, это не тот человек. Ну вот я, да, я когда услышал, понял, что это не Сергей Жирков, это был какой-то другой чувак. Так, Серега пишет, блюзовая гитара норма, а вот флейта не зашла. Не пейте вересковый мед, а то к вам ночью эльф придет. Вот. Так. Витос пишет, на любителя такая песня, неплохо. Так. Работаешь, и на радио такого типа песни играли. Да ну, по-любому. Вот, Октябринка пишет, в каких-то радио в 2011 году слышала подобные стилю песни. Это типа... Кто был у нас? Малежик, да-да-да. Сиреневый туман, да-да-та-та-та-да. Так, Антоха пишет, мне зашло, и все. И опять, понимаешь, только зашло. Ладно, вообще комментаторов сегодня у нас не густо. Поехали дальше. Далее у нас краснокнижники. Краснокнижники, понимаешь, они у нас уже были, но я, хоть убей, не помню, что они пели. Вот, написано у них следующее. Новая песня группы «Краснокнижники» «Бывает» расскажет вам о том, что не надо отчаиваться в трудных жизненных ситуациях. Жизнь сама подскажет выход. Вот, а выход обычно там же, где и вход. «Краснокнижники» «Бывает», город опять не указан, ну, видимо, опять Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, 21-26-13 на моих зеленых системных. Вот, смотрите, я, короче, слушал песню, ну как я, она так вот у меня блин-блин-блин в ухо, потом вдруг резко бах, ритм поломался, все сломалось, я думаю, твою мать, у меня что-то не то. Я сперва думал, что что-то сглючило, и у меня начал заикаться трек, вот, потом слышу, нет, не заикается, а ребята хреначат прям мимо табулатуры, вот, мимо такта, все, а потом слушался, понял, что происходит, вот, и все слушатели точно так же стреманулись, смотрите, вот, Ринка пишет, я думала, засыпаю и глюки, вот, Серега Даткай пишет, сначала подумал мимо денег, а потом нет, все в кассу, не пойму, какого всплыло в голове ботаника. Слушай, ботаника у нас, они приезжали к нам в Тулу буквально недавно, вот, но они, нет, они не в таком ритме поют. Они чуть-чуть по-другому. У нас, кстати, они крутятся на неформатке. Вот, уже, правда, в этих, в мастодонтах, изредка, но всплывают. Кстати, друзья, у нас печальная новость. Группа Плаксы, кто помнит, у нас они играют, Пашку убили. Убили Пашку, вот, вокалиста. Я так думаю, группе Плакса кирдык пришел буквально вот дня 2-3 назад. По-моему, в тот же день, когда и теракт был, вот, где-то там вот, на улице приподняли и приубили. Хреново. Минус один в нашей компашке. Так, что там, любимый у нас нарисовался. Привет, привет. Витос пишет, спецом сломанный ритм, чтобы взбодрить всех. Слушай, не, ну по факту получилось-то интересно, нормально. А просто у меня, ну, нежданчик был. У меня был нежданчик, и я не ожидал. То есть я слышал, что-то такое пресфингованное играет. Ну, я как бы что-то подобного ожидал. Тут бабах прям поперек ритму пошел текст. И как бы оно там все на месте. Просто, ну, лично для меня был нежданчик. Вот. Да, кстати, ребят, сегодня у нас еще есть хорошая новость. Не только плохие. Вот, Пашку, конечно, жалко. Но у Вадима сегодня днюха. Вот, у нашего букашки. У нашего букашки Вадима сегодня днюха. Билли Пок. Вот, поэтому кто с ним там в друзьях, сходите, поздравьте. Потому что дядька повзрослел еще на годик, срок годности все ближе и ближе к концу. Ну, собственно, как и у меня. Так, язык эльфийский, кокс карибский. Есть такое дело. Так, что там нам пишут? Эльфийский, чукотский, эскимосский язык. Вот где трэш. Слушай, про эльфийский, не знаю, чукотский, эскимосский, я тебе скажу так. Очень много... Ну, во-первых, есть шикарная группа. Я сейчас не вспомню, как называется. Я по-русски-то хрен запоминаю. Тут по-якутски еще, да? Вот, но очень классная группа. Прямо вот буквально дня 3 назад смотрел у них свежий клип. Вот, ну, мало того, что там девки зачетные, симпотные, но там и музлок качает, там все классно, вот, и горловое пение, поэтому как бы нет, это нормальный язык, мелодичный, звучит хорошо, вот, а есть же у нас еще ОМЭ-группа, помните такую? Вот, там же, ну там, правда, не чукотский, не эскимосский, там как же он, ох, я не помню, как, но тоже вот что-то сибирское. Вот, тоже замечательно звучит. Поэтому нет, языки, они все интересные. Я единственное, что не смог найти рок-группу на чукотском. Поющую рок-группу на чукотском хотел положить себе в коллекцию. Не нашел. Вот, а такие вот разноплановые есть, уже есть. Уже есть, и причем качественно, до такой степени качественно звучат, что не скажешь, что... Ну, хотя там же у них что? У них там эти, как они называются, рога, копыты, бивень мамонта, да, все у них это есть. Можно оплатить нормально звукорежиссера качественного. Вот, ладно, отвлеклись, поехали дальше. Далее у нас Настя Яковлева. Что написано? «Ангел летит» — это новое прочтение известной композиции Евгении Зарицкой на слова Игоря Шевчука.
Высокий и чистый голос Насти Яковлевой переносит слушателя в сферу высоких вибраций и прикасается к сердцам людей, вызывая трепет и ощущение полета. Я так подозреваю, что тоже Питер, поэтому поехали, ставим, слушаем. Настя Яковлева, «Ангел летит», а вы, конечно же, что? А вы комментируйте.

Итак, друзья, что хочу сказать. Я специально прям наушники одел, мне было интересно. Нет, я слышу, она поет хорошо, у нее прям... Это ее голос, это не фальцет. Ну, если бы я пел на такой высоте, я бы прям параллельно плакал бы, это 100%, а то бы уже бы и в обмороке лежал бы. Вот, мне что-то в звуке не понравилось, я не могу понять, вот я наушники специально одел, какая-то не со... Ну, это как, это работа звукорежиссера, что-то там вот они не докрутили, но я не могу понять чего. Вот, как-то голос отдельно от микса... В каких-то местах на место садится, в каких-то вываливается. Не знаю, такое ощущение, что делали очень не профессионально, но неплохо. В основном неплохо, но что-то вываливается. Я не могу понять. Надо еще раз 5 переслушать, чтобы понять, но не буду этим заниматься. Вот. Так, что там пишут? Вот Серега пишет. Голос не в миксе. Не в миксе, слишком поверх инструментов, много переднего плана. Слушай, Серег, там, знаешь как, там вообще странная какая-то ситуация. Там такое ощущение, что девочку посадили в тележку, и катают Настю вокруг оркестра. Оркестр сидит на месте, играет поэт, а Настю в тележку посадили, и вот ее два узбека катят. Вот, катят. Но она нотки держит четко, то есть все замечательно. Там что-то гуляет. Там он не то, что прям весь не в миксе. Он то в миксе, то не в миксе, то так, то сяк. Короче, не докрутил что-то там звукорежиссер. Вот, а в целом, конечно, неплохо. Хороший голос, чистенький, вот, но записан не важнецкий. Так, Антоха пишет, вот, неплохо, но академический вокал царапает ухо неестественностью голоса. Слушай, нет, это не академический вокал, ты зря, Антоха, это нормальный такой вокал. Просто это фальцет, ну как, это очень высокий вокал, вот, и его сложно воспринимать, когда там, ну, ты привык слушать что-то другое. А по факту там все здорово, там прям все чистенько. Вот единственное, что, ну, не доработал звукорежиссер, потому что прям такой хороший материал не доведен до ума. Я бы, конечно, еще покрутил бы ручки бы на пульте. Вот, ладно. Так, Октябринка пишет. Голос, да, хорош. Я аж на себе в горле ощутила положение голоса. Вот так вот, легкий голос летит. Так. Все, что-то сегодня вообще... У нас на сайте комментирует один Мормире, он у нас сам с собой разговаривает там. Сам с собой болтает. Вот, а все, кто висят в остальных чатах, тоже что-то сегодня хреновенько. Ладно, ничего страшного, не отошли еще. Я сегодня, ребят, включил радио «Маяк» и выключил. Включил и выключил. Я думал послушать новости чисто. Вот, и выключил сразу же, потому что, ну, вообще невозможно слушать. Народ как-то прям его вгоняют куда-то дальше и дальше. И так все хреново, вот, а народу прям по макушке, давайте, идите в депрессию, вам там надо быть внизу, в днище, а мы вам еще по затылку будем топать толстыми чугунными башмаками. Так, Серега вот пишет, кстати, оперные и прочие с ними практически не поддаются компрессии. Это ад для звукачей на сведении. А ты знаешь, Серега, я, кстати, вот я честно тебе скажу, я, например, человек, который не любит компрессию на вокале. Вот я тебе честно говорю. Я стараюсь, когда что-то делаю со звуком, вообще компрессор использовать на вокале для меня это прям вот, ну, дичь, дикая дичь, потому что компрессор, он все выравнивает, он все в одну линейку выводит, и все, ты теряешь все вот эти придыхи, призвуки, ты теряешь интонацию, ты теряешь все, поэтому я, как человек, который, я, знаешь, где компрессор, признаю, на бочке, ну, на барабанах, на басу, да, ритм-секция. Она должна быть ровной, она должна качать. Опять же, если это не живой контрабас, если это живой контрабас, то к чертовой матери компрессор. Нет,
Ни к чему это. Вот, а на вокале вообще не призывают. Ну, рэперам, да, им можно. Я очень люблю сводить рэперов. Вот, делаешь вот такое, вообще не призывают. Ну, рэперам, да, им можно. Я очень люблю сводить рэперов. Вот, делаешь вот такой вот кирпич, с вас 3000.

Извини, пожалуйста, нет, не ты. Не ты. Можешь закуривать. Я вижу, он подавил, Саш, водкой. Водкой подавился. Нет, выдыхай. Другая группа. Вы еще рано. Оркестр не за горами. Вот. Так, и тут у нас цитата. Тут у нас цитата. Никогда ничего не бывает потом. Это только кажется, что все еще впереди. Что жизнь длина... У меня что-то упало, я аж испугался. Вот, что жизнь длина и счастлива, что сейчас можно прожить так начерно, потом все поправишь. Никогда это потом не наступает. Никогда. Вот, неоконченная пьеса для механического пианино, 77-й год. Собственно, оркестр не за горами, выше облаков называется песня. Поехали, поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 21:47:11 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Не отключайтесь. Сегодня что-то очень мало комментирующих, но почему-то с бомбой Питер всегда так. Так, ладно, только что мы отслушали оркестр «Не за горами», «Выше облаков». Я, конечно, кайфанул. Ну, во-первых, я расстроился, потому что я понял, что не так с моей песней, которая уже, наверное, полгода как сведена, если не больше. Вот, и ждет она, когда выйдет вместе с альбомом. И я понял, что мне там не нравилось. Потому что я Колке говорю, ну не нравится. Он говорит, ну пофиг, не нравится, будет так. Вот, а теперь я точно понял, что мне не нравилось. Вот, ну ладно. Теперь уже слово не воробей, обкакался, не поймаешь. Так, что там нам пишут? Кайф. Какая баллада, спета аккуратненько. Так, что там у нас? Тверь пишет, вроде ничего, но не зацепило. Ну, я не знаю, почему тебя не зацепило. Меня очень даже зацепило. Так, весенний депресняк, а песня ничего так приятная. А, про депресняк, это ты про мое состояние. Ну, может быть, может быть. Витек, ты знаешь, я каждый день, я ловлю себя на мысли, что я почти каждый день думаю, а не бросить ли мне это все. Вот честно. Прям вот я сильно, я как проклятый, машу лопатой. А, кстати, кто знает, шахтеров еще не откопали, нет? Что-то я сегодня новости даже не слушал. Не знаю, что там, может уже война, я знать не знаю. Так, ладно, простота сестра таланта. Так вот, Перм пишет, да пофиг, что длинная, зато красиво. Да, я тут соглашусь. Вот, Серега пишет, китайские балалайки были не к месту, ломают впечатление. Слушай, ты знаешь, смысл-то в чем? Когда начались китайские балалайки, вот, с флейтами, с китайскими. Кстати, у меня есть китайская флейта. Кому подарить? Кому подарить, потому что я так и не научился на ней играть. Вот. Она денег хороших стоит и красивая собака страшная. Вот. И что, про что я говорил? А, вот. И балалайки эти с флейтами, они начались уже как раз тогда, когда песня закончилась. Когда песня закончилась, и это уже был, как это уже была кода, да, вот, и там оно уже все плавненько перетекло в Китай. Вот, а откуда мы с тобой знаем? Может быть, вокалист оркестра «Не за горами» прямо сейчас сидит на какой-нибудь китайской вершине и говорит, что вот я в Китай переехал, и вот вам намек на это. Тоже какое-то... Не, мне кажется, там все логично было. Ну, как бы у меня не покоробили эти балалайки. Так, что там еще у нас? На самом интересном месте связь пропала. Ну, сейчас восстановится, не переживай. Ладно, не знаю, мне понравилось. Длинно, да, но не занудно. Вот обычно бывают длинные песни, и они занудные. А это прям длинное, но не занудное. Нормальное. Так, вот, и теперь-то мы как раз переходим к черному брюлику, который в одиночестве толкется в чате на неформатном сайте, неформатная.ру. Вот, все, понимаешь, у нас тут в YouTube пишут, в ВК пишут, а он у нас один, он молодец на самом деле, потому что его комментарии останутся, это же все останется в записи эфира, эти комментарии, которые он пишет на сайте, и они будут прикреплены, понимаешь, к записи эфира, а вот это все только на видео. Ладно, итак, «Свет проклятых звезд», Майя Глин, сын похищенной эльфийской принцессы. Его родители из разных народов, презирающих друг друга. Мальчик рос, понимая, необходимо сбежать, спасти мать, угасающую в плену. Есть ли шанс обрести новый дом? Твою же богу мать. Вот, давайте будем спасать мать. Итак, «Свет проклятых звезд». Кстати, Мармире, ты у нас откуда? Вот хоть ты-то у нас здесь. Ты ли у нас из Питера, или ты у нас не из Питера? Мне почему-то кажется, что все-таки в Питере. Вот, один в поле воин. Да, сегодня ты как никогда подтвердил эту фразу. Один в поле воин. Итак, «Свет проклятых звезд», Майя Глин. Поехали, ставим, слушаем.

врагов угрожают папе. Им нельзя доверять. Мама, скажи, мы же счастливы, правда? Что же ты плачешь опять?

0: Итак, друзья, 21-56-41 моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Кстати, Мормире. Вот, он меня поправил, не Питер. Это группа «Свет проклятых или проклятых». Как правильно, проклятых звезд или проклятых звезд? Это же смысл-то разный. Вот, город Лихославль. Лихославль. Слушай, я, если честно, вот мы столько сейчас говорили про эльфийский язык до того, как услышали эту песню, да? Вот, и я, в принципе, уже настроился, что там будет, ну, хотя бы припев на эльфийском. И хотел услышать, понимаешь, мелодику эльфийских звуков. Вот, но все, понимаешь, по-русски. Нет, молодцы, красота, очень хороший голос, очень талантливые музыканты. Есть вопросы небольшие по сведению, но прям такие, не, сильно небольшие, прям вообще небольшие. Можно сказать, что их нету. Вот, пока звучал у нас Мэйглин, у нас нарисовался Серег Башмаков, вестники рока. Привет тебе! Спрашивает, кто это, что за отличная песня поет. Вот, повторяю еще раз: «Свет проклятых звезд», город Лихославль. Песня называется Мэйглин или Мэйглин, или Мэйглин. Я не знаю, куда правильно ставить ударение. Вот, звезды можно проклинать, если хочется. Слушай, мне хочется, я всю программу говорю, мне хочется на диван, под теплый плед, вот, полторашечку вискаря через трубочку опустить в холодильничек, чтобы только трубочка в рот тянулась, вот, и шоколадку «Вдохновение» с орешками, и все. А, ну и включить какой-нибудь сериал длинный, денька на 4, вот так вот закиснуть, и чтобы прям вот вообще меня никто не трогал. Ну это же фантастика, это же фантастика. Мы скорее полетим на Марс, чем вот произойдет то, что я прошу. Так, что, отлично записал, охеренно поет. Антох пишет: песня в лучших традициях Орды и Эпидемии, не мое, но вполне себе. Так, Медведь Иванович у нас нарисовался. Пишет: Москва-Питер этот год, но чешутся ноги на Ярославль на 31 число. А что будет в Ярославле в 31 числа, расскажи мне. Вот, еще сам не знаю. Так, что там, Пермь пишет: я такие группы называю сказочниками, рассказывают всякие истории. Пафосно, конечно, но все в рамках стиля. Слушай, я счастливый человек, я же тексты не слушаю, да, поэтому для меня как бы, что они там поют, про что, мне по барабану. На самом деле, я слышу голос, я его слушаю как часть музыки, как еще один музыкальный инструмент. Вот, голос там отыграл на «Мама, не горюй». Все было отлично. А что там они, про что поют, вот вообще все равно. Причем я же хотел услышать эльфийский язык. Я был просто уверен, что мы услышим что-то на эльфийском. Так, День Медведя в Ярославле. Слушай, ну на День Медведя я точно не сподоблюсь. Тем более в Ярославле. Хотя на Волгу съездить можно, конечно. Там у меня много друзей в Ярославле. Не знаю, может быть, но вряд ли. Вряд ли. У меня 4 собаки, жена, и все работают, кроме меня. Вот так вот. Ладно, ладно, «Свет проклятых звезд», молодцы. Ребят, загрузите своих треков на сайт. Я так подозреваю, на канал «Жесть» что-нибудь отправлю. Может, что-нибудь еще и на основной канал выберу. Поглядим. Только 100 500 треков за раз не грузи, пожалуйста. Так вот, 2-3 песни в неделю. Больше не надо. Так, запоминать текст, не уважать группу, пишет Серега Бешмаков. Слушай, вполне возможно, да. Запоминать текст, не уважать группу. Почему ты так считаешь? Почему? Я, например, когда со мной зал поет мои песни, я очень кайфую. Ты знаешь, это прям, это, наверное, самый большой кайф, который только испытывает артист, когда он поет на сцене и слышит, что зал поет его песню. А особый кайф, когда ты не слышишь, что тебе музыканты играют, потому что зал орет твою песню. Это прям истинный кайф, это прям такой, это экстаз себялюбия, это просто феерично. Вот, откуда четвертая собака? На цепи у меня же, у меня, Антох, еще одна собака на цепи сидит во дворе. У меня три дома живут, одна во дворе живет. Все рыжие, все серут. Вот, у меня утро начинается с того, что я беру тяпку, беру лопату и четыре лопаты говна собираю. Вот, потом только вот просыпаюсь и еду на работу. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Алексей Пахомов. Что тут у него про себя написано? Никаких сомнений в себе, и фортуна всегда будет рядом. Так заклинал автор этого классного трека. Ну а мы добавим тем, кто слушает хорошую музыку, удача вовсе не нужна. С первых аккордов и битов сочного трека, с правильным посылом, все вокруг само собой налаживается. Сингл «Всегда со мной» не только настраивает на нужную позитивную волну, но и творит настоящее чудо. Позволяет почувствовать себя главным героем фильма, который бодро вышагивает по улицам шумного города, пребывая в предвкушении приключения, а оно вот-вот начнется, проверьте сами. Вот это описание, знаете о чем? Про Никиту Михалкова.
1: А я иду, шагаю по Москве, та-та.
0: Вот, прям вот один в один. Оттуда списали. Итак, Алексей Пахомов «Всегда со мной», ставим, слушаем, поехали. Ваня Оренбург, привет, привет. Слушай, ты сегодня прям успел на одну песню. Обычно ты всегда приходишь, прям когда эфир закончился. Сегодня ты еще целую песню услышишь. Вот, поехали.

Итак, другие подруги, только что у нас был Алексей Пахомов. Вот, пишет нам, Тверь пишет, позитивная песенка. Так, Серега Башмаков пишет, неплохо, очень знакомо. Пермь пишет, Буйнов, сразу на слух Буйнов. Так, что там у нас? У Сереги вот виноградники уже на уме. Здорово. Так, что там? Ваня пишет, хорошо, пару дней лед и снег тает, день идет дождь. Температура дня 2 плюсовая. Владимир, не знаю. Володя Платвинов, слушай, ну, мне кажется, его Оренбург весь должен знать, потому что он у вас прям музыкант, музыкантище. Вот. Я думал, ты откуда-то с его стороны, его знакомый, раз у нас появился. Вот, но тем более, тогда тем более приятно. Вот, слушай, мы, как-то он мне позвонил, а у нас же разница во времени большая. Вот, и позвонил он мне что-то часов так это в 5 утра. Я помню, что у нас еще лежал снег. У нас лежал снег, а у него... Он, то ли у него уже вишни цвели. Короче, вот такая была ситуация, что я думал, что Оренбург это север, что там прям холодно. А получилось, что в Оренбурге, наоборот, прям там тепло раньше наступает, чем у нас в Туле. Вот. Я это прям запомнил. Я говорю, это что, какой-то там, это как аномалия какая-то? Он говорит, нет, у нас всегда так. Вот, так что в Оренбурге на самом деле тепло, друзья. Если кто-то, как и я, думает, что там север, нет, там не север совсем. Так, в Перми яблок не будет, лось яблоню сожрал, гад. Слушай, ну стрелять надо было. Надо было стрелять по лосю. Я тебе рассказывал, нет, короче, я как-то в свою бытность занимался торговлей с машины. Мы ездили по деревням на большой грузовой машине и мешками продавали эти макароны мешками, там водку ящиками, сахар, муку, все, ну, короче, большими, эти, мелкий опт, скажем так. Вот, и дед подходит, говорит, налей мне водочки, говорит, стакан. Ну, мне не жалко, как бы налил, он выпил и ушел. Вот. Пришел где-то часа через два, издалека его вижу, а мы в середине деревни стоим, вот, волокет за собой тележку, на ней мешок какой-то, держи, говорит, мешок, я говорю, а тут что, он говорит, зайцы, я говорю, да ладно, он говорит, да, мешок зайцев, вот, принес мне мешок зайцев, я говорю, ты где их берешь, он говорит, они ко мне в огород лезут, я, говорит, прям с кухни с окошечка мочу, вот, так и тебе надо было этого лося завалить и навертел бы себе котлет, наморозил бы тебе года на два бы, хватило бы одному есть, вот, ладно. Вернемся мы все-таки к Алексею Пахомову. Что там нам написали? Позитивная песенка. А, я же это все прочитал уже, да? Я же это все уже прочитал. Все, я говорю, у меня с головой что-то не лады какие-то. Я забываю слова, путаю, понимаешь, периоды периодичности. Все у меня плохо. Друзья, завтра будет битва. Завтра будет битва у нас очередная за фестиваль «Революшн». Вот, поэтому завтра подтягивайтесь на битву. Голосование будет в Телеграме у нас. Вот, и голосование будет длиться прям ровно столько, сколько идет эфир. Кто следит за Революшеном, подтягивайтесь завтра. На сегодня давайте мы завершим эфир песенкой с прошлого отбора. Понравилась мне девочка вот эта. Вот, я ее включу, радиослушатели после этой песни услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. Вот, а на стриме я еще повисю. Собственно, радиослушателям всем пока, до завтра, а на стриме я еще пока присутствую.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

Ладыгин или Яблочков. Американцы уверены, Томас Альва, Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит тепло.

тоже и светит, и греет. И как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно эти два полюса взаимно притяжены. Но если все так похоже на электрическую лампочку, может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греешь.

хотя бы свечку того, кто на поле звезды легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает: от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических, по телефону, по почте или даже просто телепатически. Обычная кнопка.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Не формат.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

0: где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате. Ветер выл, ветер плыл, ветер.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

пусты. Я жду, что вот-вот назовет меня на вы. Даже если мы ляжем в постель, не могу быть с ней. Она полна больных иллюзий, все слова с большой буквы. А вечера еще играла с подружками в куклы. Теперь желает стать куклой.

красавец. Это не страх, ведь это не трах. А я сражен ее улыбкой и простыми речами. А чем же я ее привлек? Наверное, годами.

Я потерял, что не имел, а приобрел, что не хотел. Я так спешил, что лишь успел к словам. Судьба играет мне отбой, да лишь бы быть самим собой. И черт с ней, с этой судьбой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

Где ты? Где ты?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

нашей памяти река не богата повторением. То мгновение, как века, то века одно мгновение, где переплетение лет, перекресток на

ночи на окно тихо скрипнет половица. В жизни так заведено, ничего не повторится. Не отыщется вдали, по-другому быть не может.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: POD. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! POD.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть в какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле творишь

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря, Марк Болан и Стив Перегрин Тук, организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 77 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 80 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

Ладно, пусть спит, не пущу к ней к звезде яркий свет. Шторы задёрну и лучше.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не спать.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дурочки, дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Я. В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы

железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло, что рядом рыжий таракан, с друзьями повезло.

револьвер не для всех. И ты продолжаешь куда-то здесь двигаться горизонтально. Куда бы ни шел ты, куда бы ни ехал, тебе не уйти от себя самого.

не для мягких сердец. Лишь жесткосердечные могут держать их, подобно невольниц.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

are you scared?

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем.

мчатся в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний час не

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, Kiss. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн Клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс Концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

И света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви. Химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: В сердце будет твоем сиять.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

чем мечтать, коли все загублено. Сапли взмах и свидание с вечностью. В голове туман от раны рубленной. На круги своя по бесконечности.